Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одному моему знакомому вручили ценную грамоту. Мы это дело, естественно, отметили. Он по профессии врач, и я его спросил вообще, как он стал врачом. И он рассказал, что в детстве очень не хотелось ему ходить на рынок, на огород, в школу. Поэтому он брал дедушкины книги и выискивал там симптомы болезни, которые очень сложно проверить. Вот таким образом от всего этого отлынивал. И, собственно, так всю медицинскую энциклопедию он и выучил.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно был в гостях у племянника, и он мне похвастался, что стало известно, вот с сентября у него в школе вводят новый предмет «Карьера». Вести будет большой специалист в этом деле. Как вы думаете, кто? Правильно, трудовик.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если, слушая песню «Иванушек», вы подпевали «Тополиный пух» и «Пятачок», это может означать только одно: вы в прекрасной юмористической форме. Срочно придумайте шутку и отправьте ее на сайт rusradio.ru. Лучший из них зачитает лично Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Но про «Пятачка» уже нельзя, да? Вы поняли.
1: Что слушает страна?
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в продуктовом магазине, значит, подхожу к кассе и забыл взвесить яблоки. Кассирша начала мне помогать их взвешивать, и как-то так неловко получилось, положила, все яблоки упали на пол. Ну, я подумал, наверное, сейчас пойдет поменяет, извинится, скажет так и так. Что делает кассирша? Она улыбается и говорит: «Не поваляешь, не поешь», и закидывает их обратно в пакет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в деревне, зашел в гости к соседям. Они меня сразу же посадили за стол, положили шашлык. Я сижу, довольно ем. И вдруг из-за спины такой голос. Мы уже пообедали, а ты только приперся. Стало как-то неудобно. Хотел уже что-то сказать, свое оправдание, поворачиваюсь, а это сосед со своим котом рассказывает.

0: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь.

0: обращайтесь к специалисту.
1: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, иногда случаются события, которые не скоро ты забудешь. Вот, допустим, недавно я гулял в парке и стал свидетелем диалога, который вообще перевернул все мои представления об устройстве Вселенной. Представляете? Маленькая девочка задала вопрос своей маме. Она спросила: «Мам, а что такое Луна?» И мама ей ответила, что это обратная сторона Солнца. «Доченька, ну, вообще, если это уже тысячный вопрос дочки, я бы, наверное, так же ответил».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Алексей Шлабогов на Русском радио вместе с вами. Если кто-то рассказывает что-то кому-то, то для меня время всегда замедляется. Вот недавно был невольным свидетелем разговора соседки с подругой. Она, я так понял, прожгла в линолеуме солидную дырку, и нужно было менять весь пол. А муж все это время, как назло, копил на лодочный мотор. И он сказал: не надо менять пол, все нормально, я найду точно такой же линолеум. Жена его спросила: это же советский линолеум, он редкий, где ты его найдешь? В итоге, на следующий день после работы она увидела действительно вклеенную заплатку и линолеум. В ней оказался прямо один в один, как был. Правда, в этот же день она узнала, откуда муж взял этот линолеум. Она делала генеральную уборку, отодвинула диван и нашла это место.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, бывает всякое. Я вот сейчас вспомнил, наверное, самое необычное знакомство с родителями девушки. Мы гуляли с подругой до позднего вечера. Я проводил ее до дома, зашел, чтобы вызвать такси с ее телефона. И в коридоре встретил какую-то недовольную женщину. И я почему-то подумал, что квартира съемная, это хозяйка. И чтобы она не ругалась, я сказал, что я родной брат из Волгограда. Женщина, правда, тоже не растерялась и сказала: «Сынок, как долго я тебя искала». Так я понял, что это ее мать.
1: Реклама на русском.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответ.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она угостила меня с очень вкусным салатом. Мне понравился. Я спросил, как он называется. Она ответила: «Ленин». Почему такое необычное название, объяснить не смогла. Рецепт бабушкин, бабушка так всегда его называла. Ну, я стал строить догадки происхождения названия этого салата, может, из-за каких-то продуктов, ингредиентов. В итоге решили позвонить бабушке. Оказалось, салат «Ленин», потому что рецепт тетя Лена рассказала. Вполне возможно, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит».

0: Реклама на русском. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
8: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
4: Да.
3: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
4: Да.
3: Картина по номерам не закончена.
4: Господи, я испугался. Я думал, ты просто... Моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: Миша Набоков, Тарского радио, вместе с вами. Недавно был в гостях у одной знакомой, и она хвалилась, показывала мне свою коллекцию растений. Говорит, вот это герань, Миш, смотри, она дезинфицирует воздух. Это мирт, очень успокаивает нервы. Это фиалка, она радует глаз, замечательно. Я заметил, что одно растение она пропустила. Я спрашиваю, подожди, а вот это что такое? И она... Да, это денежное дерево, оно не работает. Пойдем дальше.
1: Снова

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Нет, все-таки первыми будут русские перцы, потому что именно с них начинается любое будничное утро. А еще потому что это главное утреннее шоу страны. Встречайте буквально через минуты.

0: лучшее.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Внесенный правительством документ закрепляет в законодательстве страны базовые понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, а также обязывает разработчиков подтверждать их соответствие законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. И к другим темам. В стране с 1 сентября изменятся правила выдачи медицинских справок. Их смогут получить не только пациенты, но и их близкие, родственники, включая братьев и сестер, сообщили в Минздраве. Кроме того, справки и медицинские заключения можно будет оформлять не по строгим шаблонам, а в произвольной форме. Ранее сообщалось, что ведомство расширит перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача. Это в том числе справки о профилактических прививках. Минпросвещение отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. До этого момента действовали методические рекомендации, допускавшие суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме 1 часа в день. Теперь формулировка однозначна. Задавать уроки на дом первоклассникам полностью запрещено. Ранее стало известно, что ведомство планирует утвердить новый стандарт обучения в 10-11 классах с 1 сентября. В стране вступили в силу новые правила выплаты премии сотрудникам. Теперь работодатели обязаны подробно закреплять порядок начисления бонусов во внутренних документах и уведомлять об этом работников. Кроме того, размер депремирования больше не сможет превышать 20% месячной зарплаты сотрудника. Речь идет только о системных выплатах, связанных с результатами труда. Разовые премии по-прежнему остаются на усмотрение работодателя. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши, давайте просыпайтесь скорее! Здесь самый прекрасный вторник на свете. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это те люди, которые будут сегодня вас радовать, обнимать и делать вам смешно. Вот, да?
2: Доброе утро, друзья!
3: Здрасте. Доброе утро всем!
2: Ребят, знаете, у меня прямо с утра такой стартап возник.
1: Да ты
2: смотрите,
1: что?
2: Если бы, допустим, мы создали свою станцию электрических зарядок для автомобилей, так, для телефонов и других гаджетов. Слушайте, да сколько бы мы энергии воспроизводили прямо вот с 7 утра. Это
1: Дмитрий
2: можно было прийти
1: Иван Маскович,
2: на супербыструю зарядку.
3: Обалдеть,
2: Димка. Всего лишь 3 часа постоять и зарядиться по полной.
3: Вот это у тебя мозги работают.
1: Вот умеет. Как всегда, понимаешь, каждый утренний стартап заканчивается дневным геймовером.
2: Ну, раз мы про геймы заговорили.
3: Но они не овер у нас, а только старт.
2: То все только начинается. У нас игра против правил в следующем часе будет...
1: Естественно, денежки принесли.
2: Да,
1: да, да.
3: А в этом часе у нас слово на вылет.
1: Угу. Танцы, песни, карнавал. Ну и, конечно, 12 друзей русских перцев соберутся здесь для того, чтобы сказать, как вам, что, куда, зачем, а может быть, и не выходить из дома.
2: Ну и, естественно, ваши друзья-музыканты, артисты, певцы, авторы, исполнители, все придут сюда.
1: Да какие они друзья? Они же кумир.
2: Некоторые в одном лице.
1: Я ваш кумир, извините.
2: 3, 2, 1.
3: Понесло!
4: Утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русском радио.
1: Давайте поговорим о выгорании.
2: Это очень актуально.
1: Тебе, только что вернувшись из отпуска.
2: Вот смотри, я выгорела как.
1: Да, выгорела, понятно. А ты, Антон?
3: Я не буду.
1: Где ты выгорал?
3: Я уже не.
1: Не путайте загар с выгоранием. На самом деле, профессиональное выгорание предложили включить в клиническую практику. То есть мы все, в принципе, можем быть признаны сумасшедшими в ближайшее время. Депутаты просят разработать единый подход к профилактике этого состояния. При этом выгорание не планируют признавать Не признают отдельным заболеванием, согласно этому проекту. Так что больничный вам не светит.
2: Вот так вот, Антоха.
1: Да, выгорайте спокойно.
3: Все, то есть?
2: Спокойно, сиди и выгорай. Давай, не мешай нам.
1: А я думаю, что у нас пахнет пеплом таким.
3: Че?
1: Пеплом пахнет.
3: Я тлею. А кто это? Это депутаты?
1: Это депутаты. Ну, вчера
3: а сами себя проверить не хотят?
1: Еще была хорошая такая инициатива. Там, значит, все-таки говорят, что четырехдневная неделя — это очень хорошо.
2: Да,
1: и, может быть, ее укрепят.
2: Тогда точно никто выгорать не будет.
3: Все-таки какие они инициативы.
2: Да.
1: Мне, кстати, понравилось. У нас тут на прошлой неделе было 4 рабочих дня.
3: Да.
1: Мне понравилось.
3: Это хорошо.
1: Давайте закрепим законодательство.
3: Давайте поможем в законотворчестве, правда.
1: Ну, давайте.
3: Мы за.
2: За.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям: ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, мастер сельскохозяйственного производства, Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ГОСУ Газгибала, Владимирская область, село Чиликово, УКРН 13-233-00-263.
13: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Мне очень понравилась геометрия яйца.
3: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: перцев.
1: Что, давайте начнем. Красивая дата. Между прочим, сегодня 07.07. Все, кто выходит замуж и женится, вам совет да любовь.
2: Это в следующем году еще красиво будет 07.07.27.
1: Дождемся. 7.17, кстати, одни семерки. Так, Овны, сегодня важно вовремя остановиться. Не все требует вашего участия.
2: Тельцы, приятное совпадение избавит вас от лишних хлопот.
3: Близнецы, здорово. День принесет возможность научиться чему-то новому.
1: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча или разговор.
2: Львы, иногда и стоит обратить внимание на идеи, которые приходят, бам, внезапно.
3: Дева, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
1: Как, впрочем, и всегда. Весы, сегодня хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
2: Скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
3: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которое вы совсем не планировали.
1: Козероги, сегодняшний день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
2: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
3: Рыбоньки, сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильности стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: вашего друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Сейчас будет жизненный хак, как сэкономить деньги. Значит, обеды в контейнерах экономят 70 тысяч рублей в год.
2: Ничего себе.
1: Посчитали экономисты. И это не только выгоднее с финансовой точки зрения, но и гораздо полезнее для здоровья. А то, что мы едим на обед? Ну, какой-нибудь фастфуд, что-нибудь перехватим.
3: Не, ну, где-то в столовой или там в кафешку бежим на бизнес-ланч.
2: Погодите, а если фастфуд положить в контейнер, это нет экономии?
1: То есть дома сделаешь себе фастфуд, то сэкономишь деньги.
2: Ну, дома это не фастфуд, дома это здоровое питание.
1: Значит, почему? Потому что человек сам контролирует качество продуктов и приготовление блюд. Плюс домашний обед обходится примерно в 250 рублей, и это дешевле любого кафе, и дешевле любого бизнес-ланча. Ну, сейчас за 250 рублей уже, наверное, ничего не съешь особо.
3: Можно я вам свой опыт расскажу?
1: Давай.
3: Как я ходил тоже. Я иногда тоже носил вот эти вот судочки, тормозочки, как их еще называют, на работу. Да. Согласен, была экономия, но это было так невкусно.
2: Ну, мы так и говорили, вон тормозочек идет с судочком.
3: Да, это было очень невкусно, поэтому лучше уж я заплачу в столовой за нормальную еду, чем вот это вот таскать с собой,
2: ну, собственно,
3: приготовленное.
2: Ну, потому что ты с вечера это готовил, понимаешь, клал в холодильник, и потом это, конечно, это не свежачок.
3: Ну, это не то, это просто мне не удалось в жизни родиться Иваном Соловьевым.
1: Боже, да, это точно.
2: И слава богу, я тебе хочу сказать, кто-то один должен готовить.
1: А ты сидел бы сейчас вечером без нас.
2: Да, ну почему без нас?
3: Зато с пряником.
2: Да?
1: О, это уже, знаете ли, серьезный разговор.
3: Знаешь, с уточками.
2: То есть, получается, утром с Крутовым, вечером с Пряниковым.
3: Представляешь, сидит Соловьев, Пряников и с уточкой на столе. Вкусно, полезно.
2: Ну, то есть, ты просто будешь на столе. Тебя как...
0: Русские перцы. На русском радио.

0: видео.
1: А если бы нам надо было составить фоторобот того самого слова, которое вылетело, мы бы смогли это сделать?
2: Нет. Там бы отсутствовали некоторые части лица.
3: Ну, надо обращаться в правоохранительные органы, там составят сразу. Ну, вот, все найдут.
2: Но там тоже не будет некоторых частей лица.
3: Да ты что? Что произошло? Надо было быстрее искать.
2: Ну что? Слово такое, потому что...
3: Какое?
1: Ну, такое, знаешь...
2: А, кстати, какое?
3: А какое?
1: Какое? Такое.
2: Возможно, кстати, я и прав, да.
3: Да ну нафиг, пусть сами угадывают. Чего вы-то палите?
2: Ладно, пусть угадывают. Звоните нам, пожалуйста, в игрушку «Слово на вылет». Нам нужно вернуть это самое слово на место в известную песню.
3: А то петь невозможно, понимаете?
2: Ну, как бы да.
3: А скоро там граммофоны, концерт всякий.
1: Конечно.
2: Уже песни без слов — это не очень.
1: Да. Позвоните скорее. 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
4: Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Тбанке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Тбанк на tbank.ru.
10: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: Итак, дорогие друзья, слово на вылет. Ну, игрушечка популярная, любимая, нереальная и, самое главное, зарядочная такая. Олеся дозвонила за нас из города Сергача. Олесенька, здравствуйте.
1: Доброе
0: здравствуйте.
1: Утро.
2: Доброе утро.
3: О, Олесь, вы знаете, всегда проезжаю, когда по трассе М-12, мимо города Сергача, но он просто от отдаления там от трассы, всегда думаю, ну вот надо заехать. Все, теперь точно надо заехать,
1: есть
3: потому
1: повод.
3: Что там живет Олесь.
0: Ты понимаешь, Олесь сидит, говорит, а что не заезжать?
2: Конечно,
0: мороз,
2: конечно.
3: Что? Так что, Олесь, вот сейчас, если вы колонку выиграете, я вам ее лично завезу.
0: Ничего, но через год.
2: Отлично.
3: У нас будет... А, ну еще мы, в принципе, будем в Нижегородской области.
0: Да, вы к нам можете приехать.
3: Да.
0: Ну почему в области?
1: Давайте сначала разыграем эту колонку.
3: А,
1: Уже планы строите на будущее.
0: Да, привезем вам неубитого медведя. Итак, все очень просто. Значит, мы вам включаем фрагмент песенки. Вот в этой песенке популярный, хитовый. Мы просто одно слово взяли с помощью нейросетки и выкинули. Вам его нужно вернуть, понимаете, Алис?
2: Попробуем?
0: Давайте попробуем, слушайте внимательно.

0: такое ощущение, что там ничего не пропущено. Но
1: оказалось, что есть слово пропущено.
2: Ну да, есть.
3: Если ты сказал, что это только знак.
2: Ага.
0: Одно слово нам нужно назвать. Одно.
2: Какой? Какой? Там даже мы поможем, там прилагательное.
1: Какой факт? Это факт? Факт.
2: Факт.
1: Это факт? Факт.
0: Олесь, ну наша сова уже рвется.
2: Олесь, ну просто возьми да пропой ее еще раз, эту песню. Что ты это самое? Давай.
3: Если ты сказал
2: и сделал, это факт не... Факт.
3: Это значит...
2: Значит, что, Олеся?
0: Значит, что мы не поедем в город Сергач в этом году.
2: Олесь, ты что творишь? Факт какой? Какой факт?
3: И значит, блин, всегда угадывала, сегодня нет.
2: Да что, что такое, ты, я Олесь? Не понимаю, ну, давай.
1: Олесь, уже тянем как можем.
2: Если ты, это факт, не факт.
1: Ну? Это какой?
3: Блин, я не знаю.
1: Обидно.
0: Ну, неоспоримый.
1: Неоспоримый факт.
2: Неоспоримый.
3: Неоспоримый факт, точно.
2: Понимаешь, Олесь, неоспоримый факт.
0: Олесь, ну мы как могли.
3: Ну ладно, ладно. Привет и хорошего дня.
2: Олесь, не парься.
1: Тебе я... тоже, Олесечка.
0: Олесь, приезжайте в Нижний Новгород в августе, мы будем рады вас видеть.
2: Обнимемся.
1: Пока. Пока.
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%, ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Привет! Ты чего грустный такой?
6: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
5: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
7: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёс.
9: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька.
4: Да. Там. Или с открытыми глазами.
5: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: Полин. А что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские аграрии подвели итоги развития отрасли за последние 5 лет. Мероприятие прошло с участием главы региона в рамках традиционного Дня поля. Станислав Воскресенский пообщался с представителями АПК и ответил на актуальные вопросы. Он отметил, что за последние годы производство молока в регионе выросло почти на 15%, мясо почти на 30%, урожая зерна также почти на треть. 55 тысяч гектаров передано в обработку. Отдельно обсудили тему с обеспечением топливом. Она особо значима для сельского хозяйства в период сезонных полевых работ. В Госдуме отметили рост интереса к колледжам и техникумам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российским регионам необходимо развивать систему среднего профобразования, поскольку интерес к ней в последние годы растет. Он привел данные Минпросвещения. По его словам, после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников. После 11 класса порядка 12%. Он связал эту тенденцию с ростом спроса на рабочие специальности и подчеркнул необходимость улучшать условия получения такого образования. В Иванове пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Он отмечается во всех регионах страны 8 июля. Дата приурочена ко дню памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских. Они почитаемы в России как хранители семьи и брака. В областной столице в этот день праздник состоится на площади Победы. Начнется мероприятие с молебна об умножении любви, затем пройдет парад семей, вручение медалей за любовь и верность. Также в программе «Аквагрим» детская анимация, мастер-классы и семейная фотосессия в специальной фотозоне.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Продолжаем веселиться прямо здесь, 8 часов 2 минуты, дорогие друзья. Здесь главное на главном, русский перц на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, меня зовут. Люди, кто проснулся, присоединяйтесь, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ой, я хочу вам историю веселую рассказать, которая случилась со мной, вот, получается, ну, в субботу, в выходные, когда мы прилетели из отпуска с Яуськой в аэропорту, нас всегда муж встречает каждый раз. Ну, у нас такая традиция, добрая, семейная, прекрасная. Значит, мы прилетели уже ночью, рейс задержали, выходим, значит, после паспортного контроля в зал аэропорта, и я вижу его спину. Ну и аккуратненько так подхожу и обнимаю мужа сзади. Ну и что вы думаете? Это был не он! Вы представляете? Я как ошпаренная просто отлетела от мужика, потому что я с просонья что-то такая была уставшая. Я была в шоке. Он, кстати, по-моему, очень даже обрадовался.
4: А представляешь, а мужик пришел встречать друга, обрел семью.
3: Сразу из точки.
2: Сразу же с отпуска вернувшись, это же никуда не надо отправлять.
4: Уже готовы, все.
2: Ну, благо, все поняли, посмеялись, но мне было как-то очень, друзья мои, неудобно и неловко.
3: Подожди, а мужа-то ты узнала в итоге, правильно?
2: Ну, мужа узнала, я просто его не видела, он нес два больших букета цветов, он так нас
3: встречает. Не, я просто как бы, знаешь, это тест на возраст. Все-таки мы с тобой уже не молодые, может быть, уже не узнаешь людей.
2: Кто вы?
4: Чем старше, тем больше табличка.
3: Ну, как бы да, Антон, зрение тоже не улучшается.
2: Ну, да. Вот такая вот неловкая ситуация, не мои хорошие, произошла со мной.
4: Да не, нормально, ситуация веселая, что, улыбнулись.
2: Да, очень. Я бы хотела сегодня на эту тему поговорить с нашими слушателями, вот чтобы тоже они рассказали, когда они вам путали людей и попадали вот в такую вот неловкую ситуацию. Как вы считаете?
3: Давайте. Расскажите, когда вы перепутали кого-то и попали вот в странную историю. Мы ждем истории ваши в канале, в Максе, в комментариях.
4: Группа ВКонтакте есть, там пост прям под ним, напишите, пожалуйста.
2: Ну или хотите, если пообщаться лично, напишите в личку 8 916 003 105 7.
4: Ждем.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: На беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обоих был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: На русском радио.
1: Ну, расскажите, когда вы перепутали людей? Вот нам написала наша слушательница в Максе, ее зовут Наташа, она на парковке перепутала не то что людей, автомобили. Муж пораньше сел в машину, относя пакеты с вещами, а я зашла еще в один бутик, вываливаюсь с этими пакетами и все 150 открываю боковую дверь и закидываю туда. Сажусь на переднее сиденье, что-то там рассказываю, 5 минут стоим, 10 минут стоим. Я на мужа даже не поворачиваю взгляд, боюсь, что будет ругаться, что я тут накупила всего. Кричу ему: «Поехали!» Он говорит: «А оно мне надо?» Обернулась, а это оказался вообще какой-то бородатый чужой дядька.
2: Чаще обращайте внимание на своих мужей. Чаще. Вот не надо сразу разговаривать. Посмотрите, и все. Ой,
1: что вовремя брились.
3: А так изменился, может быть, человек после шопинга ее.
2: Да, действительно, у него лицо-то вытянулось точно, когда он 45 пакетов. И он такой: «Фига себе!
1: Либо она так долго гуляла по магазинам, что он уже состарился и обородел.
2: Да, это то же самое, когда она в прошлый раз одевалась на вечер куда-то.
1: Да-да-да.
2: Вышла, а он уже старый.
3: Ой, ну и шутки у вас, конечно.
2: Шутки, конечно, хорошие. Бывает, иногда так берешь, пошутишь какому-нибудь человеку. Да, говорит: «А помнишь, мы с тобой, мол, это вот так вот». А это не тот человек вообще, он про эту шутку вообще не в курсе. Это нормально. Но если у вас все-таки хорошие шутки есть, да, ребят, ну вот не это, а следующее. Вот если следующая шутка, ну, ее же может услышать вся страна. Она может быть придумана вами, понимаете? Ну вот, не держите ее при себе, не надо, пожалуйста. Отправляйте свои шутки на сайт русрадио.ру. Лучшие я озвучу в эфире. Их авторов наградим эксклюзивными футболками, красивыми такими.
4: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
12: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
13: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
2: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
14: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Тут представляешь, Димка, тебя подумали, что увидели.
2: Да.
1: Подумали, какой хам прошел мимо.
2: Где?
1: Не обратил внимания, не поздоровался, пишет наша слушательница по имени Марина. Она гуляла на той неделе, значит, по своему району. Увидела высокого-высокого мужчину, 90% похож на Диму Морозова. Угу. Прошел мимо, да.
3: Ты что там делал?
2: У меня просто зрение плохое.
1: Да.
3: А у нее хорошее.
2: Ну, еще
3: раз
2: поделать.
3: Ты что там делал в этом районе?
2: А я не знаю. Нет, ни по каким районам я не шарахался.
3: Да нет?
2: Нет.
1: Это был не ты?
2: Это был точно не я.
3: Точно?
2: Мне некогда было вообще.
3: Ага.
2: Вот Леночка из Москвы нам написала. Шла из магазина с двумя сумками. Впереди шла женщина со спины, очень похожая на ту, с которой я раньше работала. Я ее догнала, и одной из сумок хряснула по ноге со словами «Привет!». Когда она оглянулась, я поняла, что ошиблась. Удивленное лицо женщины и слова «Ничего себе, привет!». С тех пор, если я вижу кого-то из знакомых, я сначала обгоняю, смотрю на лицо, чтобы убедиться, что я не ошиблась, как в прошлый раз.
1: А уже потом хрясь сумкой, да?
3: А потом говорю, ты,
2: да,
3: ты меня не видела, оббегаю обратно и хрясь.
2: Да.
3: Просто, драки не было, нет?
2: Ну, женщина была, видимо, вежливая, воспитанная.
3: Ничего себе, привет. Делай свои сумки.
2: Она просто поняла, что с такими людьми, ну, как бы надо определенным образом обращаться.
3: Ну, слава богу, что она с сумками шла не из строительного.
1: Да, не с кирпичами.
2: Ну, или не с бутылками.
1: Да, из конструкторского бюро.
3: Да.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген-СМ.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Огромное количество уже сообщений приходит о том, как вы перепутали людей случайно. Вот есть еще одно. Однажды одинаково записал двух Маш и целый день писал игривые сообщения жене своего коллеги, как оказалось, которая за день до этого пыталась продать мне страховку.
2: Нормально.
3: Ну, такой игривый.
2: Привет за страховку.
3: Слушатели. А здесь пишет нам Светлана. У нее была смешная встреча на остановке. Значит, подходит женщина с маленьким мальчиком, и малыш говорит мне: «Здравствуйте». Ну, я в ответ тоже здороваюсь. Хочу отметить, я тогда была худенькая, с яркими каштановыми волосами и огромными очками. И мама спрашивает ребенка: «Ты знаешь эту тетю?» Он говорит: «Конечно, это же мама дяди Федора». Мы так смеялись, малыш не понял вообще, почему мы рассмеялись. Ну, вот так вот из мультика она, Света. Мама из мультика.
2: А она тихонечко развернулась такая. Ла-ла-ла.
1: Ой, да, еще одно сообщение. Списались с моей подругой Машкой Никитиной, которая у меня записана как Никитос. И допереписывались до гостей. Одна как раз квартиру новую сняла. Приезжаю, а дверь открывает мой давний, но не очень близкий приятель по имени Никита. И я чуть в обморок не упала, пока прятала эмоции, чтобы его не обидеть.
3: Угу.
1: А, то есть она думала, что к подружке едет, а приехала к настоящему Никитосу.
3: Да, вот так вот. А, ну, а там нет продолжения истории, как мы
2: есть,
3: любим.
2: Конечно, есть.
3: Жили они долго и счастливо.
2: Мама двух ангелочков.
1: Давайте еще криминала добавим сюда.
2: Давай.
1: Было мне 5 лет. Были с бабушкой в магазине. Залипла я у витрины с игрушками, пишет наша слушательница. А бабушка в это время отошла чуть дальше. На ее место подошла другая женщина к витрине. А я не видела и по привычке за карман пальто схватилась. Всегда так бабушку брала. Не за руку, а вот за карман. Поднимаю глаза, а там женщина в шоке, что у нее по карманам шарят. Я пропищала: «Извините». И убежала к бабушке.
3: Да, вот так вот. С этого и все начинается.
2: Попахивает статьей, но не в местной газете.
1: Да.

0: «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши. Рекламная служба.

0: Радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Денюшки. Сюда. Ну-ка, в ряд становись по косарю.
2: Ты прям какой-то поток открыл денежный.
1: Да, денежный поток. Я наорал на вселенную, вот она наорала на меня в ответ. Я пошел в бухгалтерию, мне выдали денег, все нормально.
3: Самое главное, этот поток вовремя закрыть, чтобы нам на завтрашнюю игру тоже хватило.
1: Закрой поток.
2: Пойдем? Все, 10 тысяч, все, и закрыли.
3: И все, и закрывайте заслоночку.
1: Юра дозвонился до нас из города Красноярска. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юра.
4: Всем привет,
1: привет, Юр. Привет, Юр.
2: Чем там занимаетесь в Красноярске?
4: Ой, а у нас сейчас обед, я на обеде, плотно покушал.
1: Молодец.
4: Валяюсь на диване, и вот вам говорю.
3: Юр, вот вы хорошо валяетесь на диване, но вас так плохо слышно.
1: Да.
3: Что у вас там со связью?
4: Ой, сейчас, может быть, вот так лучше.
1: Давай, Юрка, да, осторожней, Дима душнить начал. Все, не слышно.
3: Уйдите
1: плохо.
2: Он завидует, что вы лежите на диване.
3: Да я вообще не завидую, да. Юр, это ваша проблема будет, если вы не выиграете. Просто мы не услышим ваш ответ, и все.
1: Вот.
3: И вы не получите
2: это
3: денег.
2: Это уже агрессия.
1: Это агрессия. Пассивно-агрессивный душнил. У нас проснулся, все нормально. Нет, просто, смотрите, вы когда-нибудь наденете, что, знаете, кто-то позвонит, к примеру. И я говорю, о, Юр, чем вы занимаетесь в Красноярске? Я говорю, я мэр.
2: Да.
3: Вот на нужды города выигрываю деньги. 10 тысяч.
1: Как раз на пару литиков хватит.
3: Юр, правила очень простые. 5 вопросов будут для вас в первом раунде. 20 секунд он длится. За каждый неправильный, но логичный ответ на вопрос вы получите 1000 рублей. Отвечаете правильно или же делаете что-то не по правилам. Все, проигрываете, для вас игра заканчивается.
2: Все понятно, Юр?
4: Да, все ясно.
1: Ну, раз ясно, тогда, как говорится, 3-2-1 понеслось.
2: Удачи.
1: Кто в сказке «Репка» первым начал тянуть репку?
4: Мишка.
1: Какого цвета летом листья на деревьях в лесу?
4: Оранжевый.
1: В чем измеряют скорость?
4: В секундах.
1: На каком дереве растут желуди?
4: На дереве.
1: Что купила муха-цикатуха на базаре?
2: Ой, не успели. Финальный 5-й вопрос, но
3: да, к сожалению, не подался. Зато 4000 рублей, Юр.
1: 4 косаря.
2: Вау, да, лежа на диване-то так за 20 секунд.
3: Юр, а вы, в прошлой жизни вы не были случайно Емелей? Он тоже очень легко так по щелчку просто свои желания
1: исполнил. Отвечай, сухарик, отвечай.
2: Ой, спасибо, Юр, большое за игру. Мне кажется, классное настроение у вас и у нас после этого прекрасного события, да?
1: Спасибо у вас, что у нас есть туда.
3: А можно меркантильный вопрос? Юр, на что потратите 4 тысячи?
1: На новый диван.
4: Думаю, что на жену.
1: Молодец, дружище.
2: Правильный ответ. Я бы сейчас еще, если бы могла бы.
1: Это все потому, что она сейчас его слышит.
3: Все, Юр, спасибо вам большое. Хорошего дня. Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Текстиль Профи приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefisiv.ru.
10: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
11: Выбирай себя, эгоистка. Чё-то стоит пожить чуть-чуть.
0: Русское радио.
12: Половинку себя. Половинку себя.
0: Только любимая. Лучшее.
13: До утра не спится, догорится карт. Спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
14: Вот оно какое!
15: Наше
14: утро!
15: Русские перцы!
16: Я бы пристроился бы в щелкунчик, вот со да. своей мордой, со своей улыбкой.
17: Щелкунчика ты сыграть бы смог.
16: Да,
17: у елочки стоял бы все время.
16: У елочки, да, вот. Это же Антон!

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И стихи, ты химия.
0: Только любимые.
1: А музыка звучит, и я чувствую.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями, Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о новых льготах для ветеранов СВО. Так, во втором чтении будет рассмотрен документ о переходе ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы. Согласно документу, ветераны получат право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг без ограничения по месяцу подачи документа. И к другим темам. Новые авиационные правила начнут действовать в стране с 1 сентября. По словам министра транспорта Андрея Никитина, определится порядок сопровождения маломобильных пассажиров. Также введут новые стандарты сервиса. Изменения в том числе коснутся посадки детей отдельно от родителей. Теперь это сделать будет невозможно. В стране вдвое снизили межбанковскую комиссию при оплате картами МИР, бытовых услуг, ремонта, а также нотариусов и адвокатов, пишет «Коммерсант». Так, национальная система платежных карт надеется увеличить долю безналичных платежей в отраслях, в которых традиционно велика доля наличных расчетов. Это в том числе ателье, услуги уборки, химчистки, ремонта, электроники, бытовой техники и фотосалонов. Ранее налоговая служба обратила внимание на рост оборота наличных у предпринимателей и усилила проверки. ГОСТ на русскую кухню планируется включить приблизительно 260 блюд. Причем 133 уникальных рецепта уже успешно прошли процедуру согласования. Над формированием этого перечня совместно работают российские рестораторы, повара и историки. Как пишет РИА Новости, создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки. 9:02 в Москве. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья. Я знаю, что вы, бывало такое наверняка в вашей жизни, что вы перепутали радиостанцию, включили случайно не то утром и думаете, ну какие-то перцы сегодня странные, какие-то не смешные, какие-то и голоса вроде не те. А потом посмотрели на частоту, а там не 105,7, а какая-то другая частота.
1: Ой-ой-ой.
0: И вообще там не русское радио, а какое-то другое.
1: Это, между прочим, ошибка могла стоить вам хорошего настроения.
0: Да. И денег 10 тысяч в прошлом часе, например.
2: Да, у некоторых даже и приемник взрывается.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: В общем, друзья, не путайте, пожалуйста, с утра включаем русское радио, чтобы не пропустить Полину Жукову.
1: Доброе утро.
0: Антона Юрьева.
2: Здравствуйте.
0: И Диму Морозова в главном утреннем шоу страны
1: «Русские перцы».
0: Если вы еще не поняли, мы сегодня обсуждаем тему, когда вы перепутали людей и попали в неловкую ситуацию.
1: Да, вот если у вас есть такая история, мы ее с удовольствием прочтем на всю страну и вообще вот за пределы нашего государства. Тоже нас слушают. И, пожалуйста, пишите, например, в нашем канале в Максе.
2: Есть еще, знаете ли, вот ВК, там есть пост, там красивые люди.
1: Очень.
2: Вопрос какой-то, надо под ним ответить, написать.
0: Есть у нас еще личные сообщения, есть даже смски. Вот номер, плюс 7-916-003-105,7.
3: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, у меня тоже в глазу бревно.
2: Ух ты.
1: Да, недавно увидел с Полинкой, что...
3: Я смотрю на тебя, думаю, что ты хочешь сказать.
1: Это вообще-то, ну, как бы аллегория. Однажды на мероприятии...
3: Я знаю.
1: Увидел я нашу с тобой одну знакомую.
3: Ага.
1: Телеведущую Вику Панину,
3: угу,
1: которую мы очень любим. Давно не видели.
3: Да.
1: И вот машу ей рукой и кричу: «Вика, Вика!» А она смотрит так издалека, отстраненно, так медленно идет, на меня смотрит и проходит мимо, помахав так рукой медленно.
3: Я
1: сухо.
3: Помню.
1: Полинка присмотрелась. Это не Вика, это Алена Водонаева.
3: Прищурив все наши с тобой четыре глаза, вот так вот растянув их.
1: Причем, это самое смешное, что в тот же день нас троих обозвали ведущими другого утреннего шоу. А,
3: да,
1: так вы же вот эти вот,
3: да, угу,
1: на букву «Б».
2: А я Полинка... помню, как мы его били, этого человека.
1: Да, а Полинка вообще приняла какого-то парня бородатого за Джонни.
3: Ну, я так хотела его встретить.
1: Это Джонни.
3: Это Джонни.
1: И все это было в один день на одном мероприятии.
2: Причем парень не признался, что когда я Джонни, сходим куда-нибудь.
1: Знаете, пришли кино посмотреть.
3: Да. Посмотрели, кстати, кино, я уже не помню.
1: Нет, ну ушли.
2: Я ушел через 15 минут.
1: Ну, то, что, ну, слушай, когда вот так вот все идет наперекосяк, вечер может закончиться странно. Лучше его закончить раньше.
3: Сразу же, да.
2: Ну, мы его и закончили где-то в какой-то непонятной кафешке.
1: Кстати, да, мы пошли в кафешку, это было очень вкусно. И вот там мы ничего не перепутали, мы все правильно съели.
0: Четенько. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: Мясной гурман.
12: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
13: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
14: Пьяный олень дороги не хозяин.
15: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: ГОСУ Дезнегивала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-263.
17: Птица счастья была подозрительно синей.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
19: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где я там забью дыхание, набегу, тебя найду и не отдам.
18: Русское радио.
20: И как священную.
18: Любимая.
21: В чувствах берег Антиборе, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
18: Только лучше.
22: Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красиво, свои 18.
18: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
23: Вот оно какое!
24: Наше утро!
1: Наша слушательница пишет, она всегда хотела стать судьей. Сначала адвокатом, потом судьей. Не просто там в каком-то районном суде, знаете, который там расследует кражу кур, а именно главным хотела справедливость установить.
2: Это знаменитое дело Верховного суда. Курочка Ряба против Авдотьи Петровой, да?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Это мы здесь с вами вместе обсуждаем нашу классную тему. Сегодня она очень веселая, когда вы перепутали людей и попали в какую-то некую неловкую ситуацию. Вот написала нам Татьяна. Сестра, значит, моего бывшего мужа, полная моя тезка. Я работаю учителем, и однажды мне позвонил отец одного из моих учеников. И таким томным голосом стал со мной разговаривать. «Танька, Танька Садовникова, чего делаешь?» Я была в шоке. Только через некоторое время он понял, что ошибся.
1: Танька Садовникова, чего делаешь?
2: Ничего. Сижу, офигеваю, тебя слушаю.
0: Домашку проверяю.
1: Ой, да. А вот еще был каверзный случай. По молодости играли в компьютерных клубах. Так я захожу в клуб, вижу по затылку, друг сидит, играет. Хотя сказал, что не сможет. Ну, я и подхожу, даю ему подзатыльник с фразой «Ах, ты негодяй-обманщик!» Но каково же было мое удивление, когда я увидел вообще другого испуганного мальчишку, которому я дал подзатыльник. Ну, просто он сзади был похож на моего друга. Ах ты негодяй!
0: Че это такое у нас? То сумками дают.
2: Да, вы будьте осторожны. Когда вы кого-то подходите, сзади хлопаете по плечу, он разворачивается, это не он, и говорит,
1: тут хлопают, а тут вот еще Виктория нам написала. Однажды увидела свою одноклассницу, очень близко дружили в школе. Подхожу, щипаю ее за пятую точку и говорю, девушка, давайте знакомиться. В надежде на теплое объятие. Девушка поворачивается, я понимаю, что ошиблась. И она говорит, со мной так еще никто не знакомился.
2: С места в карьер прям. Что, нормально? Надо попробовать.
0: Да, подружки. Попробуй, расскажешь.
1: Вы умеете, конечно, развеселить.
2: Пойду по Арбату погуляю.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба Русского радио.

0: на русском радио «Русские перцы».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: на русском радио.
1: Кстати, почему-то про близнецов нам не приходят сообщения, ведь реально есть люди, которых путают, потому да. что они близнецы.
2: Почему было здесь, по-моему, одно сообщение? Я постараюсь его найти к следующему.
1: Ну вот у Владимира похожая, конечно, история. Она прям не смешная, но вот про близнеца его мамы. Есть у нее сестра-близнец. Однажды он увидел и говорит: о, мама еще одна. Видимо, это было в детстве.
2: Ага.
1: А вообще хорошо, что у вас целых две мамы. Класс.
3: Даешь третью.
1: Ну, по ДНК, на самом деле, по ДНК это ваша еще одна мама.
2: Есть да. и молочные мамы, и крестные мамы. Знаешь, какая мама может быть?
3: О,
1: может.
2: Анжелочка нам пишет. Доброе утро, оперчик. Как-то с мужем идем по торговому центру под ручку, разговариваем. Я отвлеклась, ну, конечно, в торговом центре-то. И снова беру под ручку и разговариваю. И вдруг слышу смех моего мужа. Оказалось, я чужого мужчину просто взяла под ручку, иду с ним разговариваю. Сказать, что я чуть не умерла со смеху, ничего не сказать.
1: Ой, это
3: мужик-то доволен. Прихватила и пошла.
1: Конечно.
3: Хорошие мужики на дорогу не валяются.
2: Да.
3: Нет, вот.
1: Вот от Андрея пришло сообщение. Слушайте, ну это прямо вот немножечко жутковатая история пришла. Однажды он заходит в комнату, жена стоит к нему спиной. Он ее крепко обнимает, после чего оборачивается, а жена стоит сзади. Немая сцена. Оказалось, что приехала теща. И надела просто халат жены.
2: О, ну ладно, теща, то можно
3: прям.
2: Сколько приобнять.
3: Я видел роликов на эту тему.
2: Так, так, так.
1: Да.
2: Антоша.
1: Но с другой стороны, если да. ваша теща обладательница такой же фигуры прекрасной, как ваша жена,
2: то вам повезло.
1: То значит, ваша дочь будет тоже такая же красавица.
3: Да, по-любому.
1: Да.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: тебе помочь. Это ночь.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа Бис.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, я сейчас вспомнил одну историю давнюю, ржачную, которая с нами тоже произошла, со мной конкретно. Когда ко мне на мероприятии подошел наш оператор Володя Кончер.
2: Да.
1: Помните, подошел и говорит, я тебе скинул там ссылку с твоего последнего вот мероприятия, то, что мы снимали. Я говорю, что? Какую ссылку? Я говорю, у меня никаких мероприятий не было. Ну, я тебе сбросил все. А оказалось, что он меня перепутал с Максом Приваловым.
2: Вас всегда путают.
3: Да.
1: И он отправил ссылку с его каким-то там мероприятием. А Максу он присылал то, что мне должен был выслать.
3: Вот так. Ну, вы же ему ничего не сказали. Вы сказали, спасибо, посмотрел. Классно, молодец.
1: Ну, Макс Привалов, человека. Он очень деликатный человек. Он ему, конечно, ничего не сказал, а я высказал.
3: Да. Ну, кто сомневался?
2: Тебе больше ничего не присылают.
1: Ну, я его отправил к этому, к окулисту.
3: Кому?
1: Кокулист.
2: Кокулист, такой врач.
3: А Деликатов появился окулист?
2: Кокулист. Татьяна нам написала в группе ВК, я нашла это сообщение про близнецов, что однажды в университете после летних каникул встретила одногруппницу, которая приехала из другого города и жила в общежитии. Я подбежала к ней с радостными криками. Ура! Начала ее обнимать и расспрашивать, как она провела лето, но она смотрела на меня так, будто видит меня впервые в жизни. Оказалось, что это была сестра-близнец моей одногруппницы. Вот так вот. Она говорит, Таня, я была в шоке, что целый год училась с ней, но не подозревала о том, что у нее есть точная копия в виде сестры.
3: А вот они как раз подозревали. Меняли друг друга иногда, понимаешь?
2: Да, на нужных предметах.
1: А у нас тоже, кстати, опять история с нами связана. Сегодня мы эгоисты. Короче говоря, есть у Сивиль, у певицы, помощник Миша.
3: Помощник Миша.
1: И потом узнали, что, оказывается, у него тоже есть брат-близнец.
3: Да.
1: Который с нами почему-то не здоровался. И мы думаем, Миш, ты чего, вообще обнаглел, не здоровался.
3: Он помощник другой певицы.
1: Вот, да, кстати, он помощник другой певицы.
3: Да.
1: Вот, но я до сих пор не могу понять, потому что Миша не сознается. Я у него спросил, говорю, у тебя реально есть брат-близнец?
2: Так говорили же, что
1: нет никакого брата.
2: Слушай,
1: нет у меня никого.
3: Не хотел тебе говорить, бывает и такой вариант биполярки сложный, когда вот... Просто не хотел с тобой здороваться, что ты.
1: Я пойду звонить Сивиль, все.
3: Давай, звони к окулисту
2: своему. Скандал учини.
0: Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает.

0: Эйп Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ой, как вы думаете, о чем мы говорили вне эфира, ребята? О внутреннем топливе, которое заставляет нас работать с утра и до утра.
2: Качать и качать.
3: Нет,
2: качать
3: с утра и до десяти.
2: Вот. Да,
3: не после... перерабатывай, Антон.
2: После десяти приходит другой человек, который начинает качать.
1: А вот и другой человек пришел.
4: Права свои музыкальные. Привет всем, здравствуйте. Доброе утро.
3: Качай музыкальные права. Так, расскажи нам, пожалуйста, тебя с кем-то путали или ты, может быть, кого-то перепутал?
4: Ну, меня-то просто... Я расскажу только, где я перепутал. Стыдно, конечно, было в тот момент. Ну, у меня на самом деле много таких историй, но это такая, наверное, самая знаковая. Это было давно, много лет назад, день рождения Филиппа Киркорова. И уже под конец вечера все начинают расходиться, все такие навеселе. Я подхожу в гардероб и вижу, стоит она. Подхожу к ней и говорю: спасибо вам за ваше творчество, за вас джаз. И мы отходим, и моя подруга говорит: а зачем ты Вере Глаголевой говоришь спасибо за ваш джаз? Я говорю: так это же Алена Свиридова. Я говорю: нет, Дима, это Вера Глаголева. И, знаешь, и стыдно было уже вернуться назад и говорить: как я люблю ваши фильмы, я люблю все, что вы создаете.
1: Да, и да. За джаз все равно спасибо.
4: Да. Но она так не поняла. Она говорит: какой джаз, ну спасибо вам, молодой человек.
1: Да не, нормально, Димка, это хорошо, чего тебе стыдно? Вот если бы ты там Киркорова с Басковым перепутал, вот это стыдно. Лучший артист нас, извините, пожалуйста.
3: Ну, их очень сложно перепутать. Один высокий, другой блондин.
1: Вот и все, вот ты и нарвался.
2: А я, кстати, вспомнила фильм «Душа», и там объяснялось так, что люди должны джазовать по жизни. Так что мне кажется, вот, ты все, да, ничего не перепутал.
4: Не промах.
3: Джазуй и газуй.
1: Все, все. Жуков берет свой контрабас. Морозов берет свой саксофон.
3: А ты возьми свою валторну.
1: Не-не-не.
4: А я свою губную гармошку.
1: Вот и прекрасно, ребята.
2: Ансамбль классный.
1: Закатай губу. Вера, закатай губу. Значит, русские перцы уходят на отдых. Здесь олень остается. Всего вам

0: перцы на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0 пёрс.
6: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Текстиль «Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте www.tpdefisiv.ru.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы!
4: Наша слушательница пишет, она всегда хотела стать судьей. Сначала адвокатом, потом судьей. Не просто там в каком-то районном суде, знаете, который там расследует кражу кур, а именно главным хотела справедливость установить.
5: Это знаменитое дело Верховного суда. Курочка Ряба против Авдотьи Петровой, да?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране внедряют механизм поддержки перехода компаний на отечественный софт, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, предприятия могут компенсировать до половины затрат на закупку и внедрение российского программного обеспечения. Инициатива поможет обеспечить конкурентоспособность наукоемких секторов. Отечественное ПО определит суверенитет российской промышленности. Банки договорились честно информировать клиентов об условиях вкладов. Меморандум уже подписали крупнейшие игроки рынка. Новые правила запрещают банкам рекламировать максимальную ставку по вкладам без указания условий ее получения. Кроме того, нельзя использовать графические приемы, которые визуально выделяют выгоду и скрывают ограничения. Например, крупный шрифт для ставки и мелкие для условий вроде необходимости оформить страховку или купить доп. Услуги. Минцифры сообщили о запуске приложения «Госскан», которое помогает сотрудникам организации ИП проверять данные водителя автомобиля по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто». С помощью нового сервиса можно уточнить возраст и статус человека, а также наличие у него льгот. Приложения также поддерживают работу с доверенностями от нескольких организаций. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничный даже во время болезни, показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все еще берет больничный, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничный только раз за год. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну, давайте так же, как Русское радио любит вас, полюбите и вы себя. И сегодняшний замечательный день, 07.07, а мы же в России вообще семерочки любим. Поэтому сегодня счастливый день для всех, кто слушает Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
6: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Здесь ответ простой на этот вопрос, который задает Николай Басков. Ну, кто сказал тебе, что любви не бывает? Подруга, которая захотела увести твоего парня. Вот она тебе и говорит, да нет любви, не верьте в нее. А я вам говорю, что она есть, и верьте в нее. И есть любовь с первого взгляда, и есть любовь даже после расставания и горькой обиды. Всегда все есть, если умение научиться, уметь прощать. Вот если вы сейчас на кого-то обижаетесь, срочно прощайте и опять влюбляйтесь.

этой неделе. Номер третий. Давай не

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Мы едем, едем, едем.
7: Куда?
6: Где интересней.
7: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Реклама.

0: отношения строить.
1: Мы, кстати, с Мэри, с Мари Краймбери виделись на прошлой неделе на ее концерте. Я говорю, ну как ты, наша любимая Мелка? Ну, мы ее так все называем, она об этом знает. Она говорит, ну что, говорит, домой хочу быстрее к ребенку, потому что так обидно всегда. Ну, все молодые мамы знают. Обидно пропускать те самые счастливые, даже секундочки, да, вот смотреть, как твой ребенок растет. А мне вот интересно, как вот звезды, такие как Мари Краймбери, своим детям говорят, мама сейчас пойдет, выступит, даст концерт на 40 тысяч человек и вернется обратно. Мне кажется, это так здорово потом показывать. Вот смотри, малышка или малыш, пока ты был маленьким, а вот что мама вытворяла с тысячами людей, делая их абсолютно счастливыми.

0: Выбирайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Лучшая песня на русском радио. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга, девчонки, разбирайте для своих видосиков эту песню и сторисы свои выкладывайте. Ну, а на вопрос, где моя подруга, самый лучший ответ, наверное, в свадебном путешествии. Медовый месяц у нее. И помните всегда, что дружба, ведь она познается в радости. Потому что только самый настоящий друг может откровенно за тебя порадоваться, за твои успехи, за твое счастье. И пусть у вас тоже будет именно так. Радуйтесь друг за друга.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра предложила ввести для операторов связи новые требования в рамках борьбы с мошенниками, передает «Коммерсант». Речь идет об ограничениях для детских сим-карт и уведомлении абонентов об основании массовых звонков. Так абонентов наделят правом жаловаться на массовые и автоматические звонки, если они не соответствуют заявленной цели. Исключения сделаны для вызовов от госорганов, кредитных организаций и обязательных уведомлений. И к другим темам. В стране появится перечень приоритетных видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, это виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорт оценивать эффективность работы. Выдача ипотеки в стране в первом полугодии выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские банки выдали ипотечных кредитов на 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. В последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза. Всего за июнь по программе выдано 42 тысячи кредитов. В рамках рыночных программ банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. Между тем, почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако главными препятствиями стали высокая стоимость ремонта и сложность согласования изменений. Как показало исследование, среди покупателей недвижимости 49% респондентов хотели бы изменить квартиру, но пока не решились на этот шаг. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

по Москве, поэтому добрый день всем и каждому. А день-то сегодня какой особенный, да? Иван Купала. То есть по традиции с сегодняшнего дня можно купаться. Ну, якобы вода уже прогрелась, ну, у нас уже давно уже прогрелась, но если вы все-таки верите в традиции, то купайтесь с сегодняшнего дня.

0: Реклама на русском.
1: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
4: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

Мы тоже вам так говорим. Вы сможете, и мы знаем, вы сможете. Вот, можете прямо сейчас уже снимать эти видео и отправлять нам на сайт rusradio.ru для того, чтобы отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно. Загружайте его к нам на сайт rusradio.ru или размещайте на своей странице ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». А мы дарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Больше спорта, ведь помните, что движение – это жизнь.

Хана на русском радио. Ну, в принципе, да, сегодня нам синоптики обещали целый день дожди. Будут, но не целый день. 11:25 в столице. И, кстати, вот раньше, чтобы путешествовать по нашей прекрасной стране, нужно было, ну, почти всем обязательно проезжать через Москву. Ну, что здесь были пересадки. Сначала до Москвы, потом целый день гуляешь по Москве, идешь в универмаг, ну, или сидишь на вокзале всю ночь, а потом куда-то дальше отправляешься. А сейчас можно без заезда в столицу отправиться в самые красивые места. Кстати, скоро отправимся в русские каникулы, через 2 минуты.

0: русском радио «Русские каникулы». Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Байкал, особенно в последние годы, неизменно входит в тройку самых востребованных у россиян направлений. Место уникальное, всемирно известное, хотя кому-то до сих пор кажется, что проще попасть в Южную Америку, чем побывать в Прибайкалье. На самом деле, сегодня есть несколько вариантов такого увлекательного отпуска. Например, можно пересечь всю страну на поезде от европейских границ до Восточной Сибири и увидеть невиданные ранее места из окна комфортабельного купе. 24 июля в 8-дневное путешествие отправляется туристский поезд «Байкальская сказка». Он выезжает из Москвы с экскурсионными остановками в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Конечной точкой станут восхитительные пейзажи Байкала и Ольхона. Каждый километр этой байкальской сказки наполнен открытиями. От арт-объектов и исторических экспонатов в Пермском крае и дегустации легендарных сибирских пельменей до динамичного Екатеринбурга на границе двух континентов и круга байкальской железной дороги, где каждая остановка поезда на паровой тяге – это возможность для незабываемых фотосессий. Добавьте к этому величественный Енисей, мастерство деревянного зодчества Иркутска и, в общем, действительно как в сказке, оказаться в которой явно захочется всей семьей. И это не только дружно и весело, ведь путешественникам с детьми при покупке билетов в купе предоставляются скидки. То есть, чем вас больше, тем и поездка будет выгоднее.
0: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с «Федеральной пассажирской компанией». Туристский поезд «Байкальская сказка» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом. Русское радио.

этой песни, отворила дверцу и не смогла сказать «стоп-стоп-стоп». Это про что, как вы думаете? Ну, вот это про ночное открывание дверцы холодильника, конечно же. Откроешь, все, и вот, а вот тут нужно уметь сказать себе «стоп-стоп-стоп», учитесь, учитесь, и тогда все будет хорошо, и тогда к осени влезете в ваше любимое платье.

0: Подробнее об этом кстати, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
5: 13+. Русское радио приглашает.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
10: 6+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
1: Опять

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёрс.
3: «Текстиль Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове. С 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте www.tbdiskiv.ru.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В областном центре полным ходом идет ремонт стратегической магистрали улицы Громобоя. Эта дорога связывает два основных проспекта в Иванове, Ленина и Шереметьевский, обеспечивает транспортную доступность жилой застройки и объектов социальной сферы. Сейчас на ремонтном участке отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего нижнего слоя асфальтового покрытия проезжей части, установлены бордюры на проезжей части, парковках, тротуарах на 75% заасфальтированы тротуары. Завершить работы планируют в конце сентября. В Шуе за мошенничество будут судить молодого иностранца. По версии следствия, 21-летний обвиняемый в интернете вступил с неустановленными лицами в сговор на хищение денежных средств граждан. В январе этого года, по указанию соучастников, он приехал в Шую, где забрал у введенной в заблуждение пожилой женщины более 1 300 000 рублей. Похищенные деньги он передал неустановленному лицу в Москве, получив вознаграждение в размере 10 000 рублей. В День семьи, любви и верности в 4-м Ивановском роддоме пройдет День открытых дверей. На мероприятии будущие родители смогут познакомиться со специалистами роддома, встретиться с врачом и получить ответы на интересующие вопросы. Также для них проведут экскурсию по отделениям, расскажут об условиях пребывания и разъяснят порядок госпитализации и организации медицинской помощи. Участие только по предварительной записи. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. Большинство опрошенных, почти 65%, искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Могли бы дать 5 сегодня Юрий из Красноярска в утреннем шоу «Русские перцы», но Юрию повезло на 4000 рублей. Кому-то еще сегодня тоже повезет на 4000 рублей. Напомните, что завтра вы не только 5, но и 10 можете забрать у «Русского радио». Слушайте утреннее шоу «Русские перцы».

как раз 12.05 столицы. Я желаю вам проводить каждый летний день на 5, на отлично, чтобы все у вас было отлично. И на работе, и настроение, и высыпаться, и ваши гулянки-вечеринки, и ваши поездки, и, конечно же, любые ваши путешествия. Все на 5.

0: Реклама на русском. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
1: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
5: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
4: Ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
5: Там царь Тритон ему.
4: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Вот чтобы лето вам не показалось таким преданным бывшим, нужно наслаждаться каждым днем. А то, знаете, эти летние дни, они такие, они ведь так быстро пролетают. Поэтому каждый вечер позволяйте себе что-нибудь новенькое, интересное. Например, прогулку домой по другому маршруту.

0: Увидимся, блин!
1: Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
9: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

12.30 столицы, а мы даем вам шанс не только позаниматься спортом, но и отправиться в Нижний Новгород с русскими перцами. Снимите ваши спортивные достижения на видео до 24 июля включительно, загружайте его на сайт rusradio.ru, ну или размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Русское на спорте». Подарим 3 поездки на двоих. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без движения.
3: Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с ними.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком

0: сообщение на zon.ru.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Конфет.

0: круглосуточно.
1: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани. А есть те, которые стоит. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до

Всем счастливым людям посвящается эта новая песня от Жасмин. Какое счастье! Если у вас есть свободная минутка, не поленитесь. Зайдите на сайт rusradio.ru в раздел «Золотой граммофон» и проголосуйте за любимую песню. Все будет.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. 0 плюс.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Ранее Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от налоговой службы сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Работникам, воспитывающим детей младше 18 лет, предложили предоставить право на сокращенную рабочую неделю с сохранением полной зарплаты и дополнительные оплачиваемые выходные. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В случае одобрения документ может вступить в силу с 1 сентября. Ранее правительством неоднократно рассматривались проекты федеральных законов с аналогичным предметом правового регулирования. Минпромторг прорабатывает возможность введения утильсбора на железнодорожную технику. Внедрить механизм предложили губернаторы и представители отрасли, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В стране уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику, напомнил министр. Ученые пришли к выводу, что пик умственных способностей человека наступает только к 55-60 годам. С возрастом действительно снижается скорость мышления, однако, как показало исследование, одновременно улучшается способность решать сложные задачи. Сочетание таких качеств, как стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость, и определяет пик интеллектуальной формы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

несутся, мчатся эти летние дни. Вот еще, смотрите, уже через неделю середина лета, да? А вроде бы только-только начиналось. А многие даже еще там не попробовали каких-то фруктов, не искупались, не отдохнули, за город не съездили. Так что давайте, говорится, берите себя в руки, соберитесь и намечайте на самые ближайшие выходные какое-нибудь приятное путешествие, приятной компании, приятное место. И, конечно же, чтобы там обязательно звучала приятная музыка, которая всегда звучит на русском радио.

0: Реклама на русском. Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям: ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Госуд Снегивала, Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-50-263.
7: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

или кто уже на море, помните, что специалисты рекомендуют находиться в воде как минимум 40 минут. Но чтобы ваш организм напитался всеми теми полезностями, что содержит море, и потом же, когда вы вернетесь к себе домой, потрогаете себя под свою кожу и скажете: да, спасибо, это сработало. Правда, это работает. Как можно дольше находитесь в море в дневные часы, но не забывайте защищаться от солнца.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Чувствовать себя звездой русского радио, все в ваших руках. Может быть, именно из-за вас, из-за вашего чувства юмора и вашего авторства будет улыбаться вся страна. Придумайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте. Добро пожаловать на rusradio.ru.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов».

0: Озон.ру, 16+.
1: Русское радио приглашает.
2: Мороженое, чипсы.
3: Таких дедушек не бывает.
4: Отец твоего отца.
1: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
3: Нам надо их помирить.
1: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
0: 6+.
5: Русское радио представляет 5 декабря

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

у нас намечается стол заказов. Будем на всю зону вещания русского радио по всей стране и другим странам тоже рассылать хорошее настроение, ваши приветы и, конечно же, поздравления те, кто сегодня, 7 июля, что-то приятное отмечает. Готовьтесь отправлять нам сообщения.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль плюс.
0: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Текстиль Профи приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefiskiv.ru.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу обновленные правила получения пенсии. Теперь социальный фонд будет самостоятельно запрашивать информацию о стаже и заработке граждан через единую цифровую платформу. Это избавляет людей от необходимости искать и предоставлять справки самостоятельно. Главная цель изменений – сделать процедуру назначения выплат максимально удобной за счет цифровизации. Также сегодня вступил в силу закон о запрете авторизации на сайтах и приложениях через Google, Apple ID и другие иностранные сервисы. Теперь компании обязаны использовать только отечественные инструменты для входа. За неисполнение требований предусмотрены крупные штрафы. Мера касается только владельцев сайтов и юрлиц. Обычных граждан штрафовать за использование зарубежных сервисов авторизации не будут. С 1 сентября в стране изменится правило полетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. По новым требованиям детей теперь нельзя размещать отдельно от родителей. Также Минтранс ужесточает требования к детским уголкам, семейным помещениям и комнатам матери и ребенка в аэропортах. Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке билетов и провозить протезы и средства ухода без оплаты. В стране зафиксирован рост средних зарплат у представителей ряда профессий, в частности у фотографов. По результатам апреля они стали получать в 1,5 раза больше в годовом выражении. Второе место по приросту ежемесячных доходов стали занимать переводчики. Их услуги сейчас приносят на 55% больше, чем в 2025 году. Тройку лидеров замыкают сотрудники из негосударственного пенсионного фонда, плюс 50%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и стол заказов на русском радио. Здравствуйте всем. Привет-привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших посланий, приветов и поздравлений. Жду их. Присылайте на наши мессенджеры. Все они привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Отправляя нам сообщение, не забудьте подписаться. Ну, если вы вдруг не придумали никакого повода, с чем поздравить, можете поздравить. Сегодня день Ивана Купала. Сегодня просто хороший день, сегодня прекрасный летний день, и просто с хорошим настроением поздравляйте ваших родных, близких и коллег. Жду ваших сообщений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Передаю привет своему любимому мужу Роману и доченьке Аннушке. Я вас безумно люблю, написала нам Юля в стол заказов. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления для сына Жукова Эдуарда из Ульяновска. Поздравляем с днем рождения. Желаю всех земных благ. Это от мамы поздравления. Надежда пишет нам: поздравляю Олю из Орехово-Зуево с днем рождения. Желаю огромного крепкого здоровья. Ее коллега с работы Надя. Привет от Любови летит. Поздравления для дочурки Натальи Ивановой с 19-летием, дочка. Пусть 19-й год твоей жизни будет классным, веселым, насыщенным, взрывным и невероятным. Иди по жизни с гордо поднятой головой, смело и уверенно достигая своих целей. Пусть у тебя будет отличное настроение, преданные друзья и море креативных идей. С любовью, твои папа Валерий и мама Любовь.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском. Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
2: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кристина передает привет своему парню Леше. Очень люблю тебя, Леша. Желаю всего хорошего и, самое главное, хорошего рабочего дня. Чем сдавать вступительные испытания? Это следующее сообщение. Всем абитуриентам желаем удачи и не растерять последнюю нервную клетку. Мэри Джейн из Балашихи шлет всем привет. Елена Путилина, здравствуйте. У меня сегодня день рождения. Это Елена пишет нам. И принимаю поздравления, между прочим, Лен от Русского радио тоже. Ловите поздравления, и пусть у вас все будет хорошо. Санкт-Петербург, Денис Прошагин пишет нам. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет всем из Питера, где сейчас белые ночи продолжаются. Поздравления для нашего маленького сыночка. Следующее сообщение для Ванечки. Поздравляем с первым юбилеем, с десятилетием. Пусть его заветное желание стать великим футболистом обязательно исполнится. Мама, папа, всегда рядом с тобой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших приветов в столе заказов. Мари пишет нам. Передаю летний и теплый привет моей сестричке в Англию. Как хорошо, что ты у меня есть. Добрый день, Русское радио. Привет вам из солнечного Казахстана. Особенный привет моему мужу Макрушину Константину и всем, кто сейчас слушает Русское радио. От Людмилы большущий привет. Любимому мужу Димуле привет от Натальи. Легкой тебе недели, отличного настроения. Я тебя обожаю. Ты лучший. С днем прощения тебя. Прости, если что не так. От мужа Юрия следующее сообщение. Передаю привет жене Инне и дочери Полине. Они сейчас за городом, на даче. Ой, им так хорошо сейчас. Шлю им приветик. Дальше привет отправляется из Хабаровска. Елене из Хехцира. Передаю привет моему мужу Михаилу. Скажи спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Им еще одно сообщение, только что прилетевшее к нам сюда на Русское радио от Вадима. Передайте, пожалуйста, Есиной Танечке огромнейший привет.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От Анюты привет моему лучшему другу Олежке. Он самый лучший друг. Один раз у меня не хватило денег в магазине, и он, между прочим, заплатил за меня. Вот такой у меня самый лучший, прекрасный, замечательный друг. Горжусь тобой, горжусь, что мы с тобой друзья. Русское радио, передайте, пожалуйста, для Людмилы Базиковой из Иванниковой, раньше Иванниковой, из города Кувандык. Привет от Ивана. Пусть все будет хорошо. Русское радио, здравствуйте, из Республики Коми. Привет брату Антону, он сейчас работает на даче. Привет ему. Еще привет из Севастополя. Поздравления Екатерине с днем рождения от Тахмины. Это сообщение прилетело на русское радио. Еще Мария пишет нам: поздравляю всех с праздником. Пусть у всех все будет хорошо. От Марии из Тольятти. А Павел передает поздравления для сына Никитенко Павла с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов во всем от папы Кузьмича и мамы Светланы. А еще очень скоро я сделаю кому-то из вас подарок. Это сертификат на 4000 рублей на популярный Marketplace. Ждет того, кто правильно ответит на мои вопросы о Москве. Конечно же, будут варианты ответов. Вопросы несложные, но познавательные. Будьте первым, кто дозвонится в эфир. Набирайте 8495-995-105-7. Жду.

0: «Русский блиц» на русском радио. Игра проходит при поддержке проекта «Лето в Москве». Тема этого лета – время быть вместе. Вас ждут культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Выбирайте свое на сайте проекта «Лето в Москве».
1: К нам на русское радио дозвонилась Антонина из Ульяновска. Антонина, здравствуйте.
2: День добрый.
1: Да,
2: привет.
1: Как часто вы бываете в Москве?
2: Бывает раз в год точно.
1: Тогда вас с легкостью справитесь с этими вопросами, потому что про те места, про которые пойдет речь, наверняка там вы бывали, и там еще будут вкусные вопросы. Итак, внимание, Антонина, вопрос первый для вас. Какая станция московского метро уникальна тем, что построена прямо на мосту над открытой рекой, и из нее панорамных окон можно смотреть на воду? Итак, варианты ответов – это Воробьевы горы, Парк культуры или станция метро Спортивная? Представьте, мост над рекой, да, и панорамные окна. Воробьевы горы, считаете? Воробьевы горы, да, конечно же, это те самые, да. Станция Воробьевы горы, уникальная станция. Она находится прямо над Лужнецким метромостом. Это самая первая в мире станция метро, которую построили прямо над открытой водой. А еще она абсолютный рекордсмен Москвы по длине. Протяженность ее платформы вместе с коридорами целых 282 метра. Так, первый вопрос отвечен правильным. Продолжаем дальше, Антонина, с вами. Какой, точно, мне кажется, даже без подсказок ответите. Какой молочный продукт в стеклянных бутылках с яркой зеленой крышкой из фольги был самым популярным вечерним напитком у советских москвичей? Это молоко, кефир или ряженка? Вспоминайте.
2: По-моему, кефир.
1: Что тут вспоминать? Конечно, да. Вот тот самый, эта бутылка, да, с зеленой крышечкой. Ну, давайте я еще всем напомню, да, это приятно окунуться в это время. В то самое советское время цвет фольги на бутылке заменял привычную нам теперь уже этикетку. Покупатели сразу видели, что берут. У обычного молока, помните, крышечка была такая серебристая. У кефира она была зеленая, а у любимой многими ряженки розовый или желтый. А, кстати, тогда помните, еще пустые стеклянные бутылки москвичи, не только москвичи, сдавали в магазин, мыли сначала, да, и потом сдавали в магазин и получали за это реальные деньги. Было, кстати, очень удобно детей отправлять. Вот пойди, сдай бутылки, и будет тебе на мороженое. Так, Антонин, вы уже ответили на два вопроса правильно из трех, уже подарок ваш. Давайте еще один вопрос. Возможно, ответ на этот вопрос пригодится вам для путешествия в Москву. Где жители и гости столицы могут охладиться в жару и поймать настоящую курортную атмосферу, не выезжая из города? Это в торгово-развлекательных центрах, это в открытых городских бассейнах или это в подземных переходах метро? Выбирайте. Любой.
2: Так, в открытых бассейнах.
1: Конечно же, да. Их становится с каждым годом все больше и больше. С началом летнего сезона жители и гости столицы могут посетить современные бассейны под открытым небом на фестивальных площадках и в городских парках. Для комфорта посетителей воду в них фильтруют и подогревают, а на некоторых площадках для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль плюс.
3: Тучи – это недовольные жизнью облака.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском. Русское радио.
1: Я жду тебя.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. С сегодняшнего дня на российских сайтах больше нельзя регистрироваться через зарубежные сервисы. Речь об Apple ID, Google, в том числе Gmail и других. Такие поправки в КоАП ранее утвердил Владимир Путин. Теперь зарегистрироваться можно только с помощью телефона, госуслуг, единой биометрической системы или других российских сервисов. Мера распространяется исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями, то есть внутренними экзаменами. Об этом пишет «Известия». С инициативой выступили в Госдуме, а там считают, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной. Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ. Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Результаты представил Минпромторг на международной промышленной выставке и «Иннопром». Субъекты федерации оценивались по 47 критериям. Сегодня в столице работают свыше 4500 предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей. Более быстрее всего развиваются высокотехнологичные сектора. Этому способствует комплексная программа поддержки. И новости чемпионата мира по футболу. Сегодня состоятся последние два матча 1/8 финала. За выход в следующую стадию поборются пары Аргентина-Египет и Швейцария-Колумбия. Победители этих встреч и будут затем играть друг с другом. Ранее Португалия проиграла Испании 0-1 и закончила выступление на Мундиале. Как заявлял капитан португальцев Криштиану Роналду, это последний его чемпионат мира. Кроме этого, Бельгия уверенно обыграла сборную США 4-1. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

У каждого из нас в жизни была такая история, такая ситуация, когда ты знаешь чужой секрет, или, может быть, какой-то свой секрет давит на плечи, и ты такой: нет, нет, все, я больше не могу молчать, я хочу это рассказать. Да, было дело, иногда это положительно заканчивалось, иногда не очень. А вообще, друзья, я тоже не могу молчать, я просто не умею этого делать, и поэтому, распахнув всю свою широкую душу, говорю вам здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Молчать не будет, ну, по крайней мере, я не буду точно. Ну и наши артисты тоже не молчат, а поют. И все это для вас. Группа «Бандерас» и «Ани Лорак». Это ближайший музыкальный час. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голосу Дождевала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-335-0-263.
7: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Ну, нам, в принципе, не скучать и грустить некогда. У нас просто времени на это нет, правда же? Чего нам грустить, чего нам скучать? Мы сейчас на работе, на любимой работе, занимаемся любимыми делами. Вокруг обожаемые, любимые коллеги, правда же? Ну, конечно, правда. А завтра вообще праздник, День семьи, любви и верности. Вы не забыли? Можно подумать, чем, как завтра свою семью любимую поздравить. Какую-то идею, может быть, что-то интересное, оригинальное в голову придет. Ну, конечно, хозяюшки, наверное, что-то вкусненькое будут готовить. Ну, а сильная половина человечества надо какие-то подарки, может быть, даже придумать. Вы слушаете Русское радио. От нас подарки сплошь музыкальные. Ханна и Нюша. Ближайший план. Меня зовут Иван Соловьев. Привет.

и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу Роман Архипов. Вечер на русском.

Знаем, знаем, наши красавицы, вот за что бы они ни взялись, у них все в руках горит, в хорошем смысле слова, а все складывается наилучшим образом. Вот, всегда удивляюсь. После тяжелого рабочего дня красавицы еще успевают в магазин за продуктами зайти, домой прийти, еще и ужин вкусный приготовить, еще и подумать, а что будет есть семья завтра, на завтрак, на обед. В общем, красавицы, мы вас любим. Побольше отдыхайте, почаще улыбайтесь, почаще радуйте себя чем-нибудь интересным. Вы слушаете Русское радио. Это, конечно же, радость большая. Скоро Денис Клявер, «Руки вверх» и «Артикасти» в дуэте прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам дневной привет.

Да, да, да. Когда сами были детьми, не понимали, почему нам родители не разрешали. То, сё, пятое, десятое. Всегда говорили, вот будут у тебя свои дети, вот ты поймешь меня. А мы им в ответ, вот будут у меня свои дети, я буду им разрешать все то, что запрещаете мне вы. Ну и что в итоге, ребята, а? Ну-ка скажите, какой вывод? Да, есть дети. Да, мы им также запрещаем то, что запрещали родители. Нам отсюда делаем выводы. Родители всегда правы. Вы слушаете Русское радио. Всем хорошего настроения и детям, и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам. Всем слушателям Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ну а сейчас отдельный привет Алешенькам.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: сообщение на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: 2 деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
7: 6+.
8: Русское радио приглашает. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
7: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, самое сильное оружие – это чувство юмора, и вы им обладаете на 100%. Мы ждем ваши шутки. Да-да-да, давайте шутить на всю страну. Пусть они прозвучат в эфире Русского радио. Самые-самые веселые, смешные, новые и свежие мы, конечно же, выберем. Антон Юрьев их озвучит в нашем эфире, в эфире Русского радио. А авторы этих классных шуток получат эксклюзив футболку с текстом своей шутки. Присылайте на сайт rusradio.ru, и там же все подробности, кстати, можете почитать и посмотреть. Меня зовут Иван Соловьев, и не шучу, до конца этого часа еще много любимой музыки. Валерия прямо сейчас продолжит. Хорошего дня!

0: Реклама на русском.
1: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
2: «Текстиль-профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdefiskiv.ru.
3: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В областном центре полным ходом идет ремонт стратегической магистрали улицы Громобоя. Эта дорога связывает два основных проспекта в Иванове, Ленина и Шереметьевский, обеспечивает транспортную доступность жилой застройки и объектов социальной сферы. Сейчас на ремонтном участке отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего нижнего слоя асфальтового покрытия проезжей части, установлены бордюры на проезжей части, парковках, тротуарах. На 75% заасфальтированы тротуары. Завершить работы планируют в конце сентября. В Шуе за мошенничество будут судить молодого иностранца. По версии следствия, 21-летний обвиняемый в интернете вступил с неустановленными лицами в сговор на хищение денежных средств граждан. В январе этого года, по указанию соучастников, он приехал в Шую, где забрал у введенной в заблуждение пожилой женщины более 1 300 000 рублей. Похищенные деньги он передал неустановленному лицу в Москве, получив вознаграждение в размере 10 000 рублей. В День семьи, любви и верности в 4-м Ивановском роддоме пройдет День открытых дверей. На мероприятии будущие родители смогут познакомиться со специалистами роддома, встретиться с врачом и получить ответы на интересующие вопросы. Также для них проведут экскурсию по отделениям, расскажут об условиях пребывания и разъяснят порядок госпитализации и организации медицинской помощи. Участие только по предварительной записи. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. Большинство опрошенных, почти 65%, искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Радио Иван Соловьев.
2: Ну все, началось. Точнее, начались. Начались дожди, обещают нам в Москве. Ну, практически такую осеннюю погоду в течение недели. Мокро, сыро, грязно, неприятно. Да, уже смотрю за окно нашей большой студии Русского радио. Там уже примерно то же самое. Вот то же, что я сейчас вам озвучил. Рано, ребятки, крепитесь. Хотелось бы сказать, скоро лето, но нет. Лето в самом разгаре. Хочется воскликнуть: лето, вспомни, что ты лето, жаркое, горячее, и возвращайся. Ну а пока жарко и горячо, конечно же, в нашем эфире. Филипп Киркоров, группа «Серебро» и «Градусы» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32-94-23. Агробиотех – это твой успех.
2: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
4: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.
6: Русское радио. Золото.

вы еще разве не слышали эту новость? Ну, давайте в который раз повторю. Дарим 3 поездки на двоих в Нижний Новгород. Провести спортивные выходные с русскими перцами. Все, что нужно сделать, ребята, ну, чтобы побороться за одну из поездок, нужно снять ваше спортивное достижение на видео до 24 июля включительно и загрузить на сайт rusradio.ru или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. И обязательно указать хэштег «Русская на спорте» в одно слово. Вот, пожалуйста, подарим 3 поездки на двоих. Ну и, конечно же, подробности. Подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Желаю вам спортивных успехов, спортивных достижений. И не забывайте все это на видео снимать.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ира, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: мире самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
2: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
3: Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Я вас поздравляю. Сезон лисичек в самом разгаре. Мне вчера подарили целую корзину. И поэтому пирог с лисичками и картошкой. Круглый, горячий, румяный. А вкусный ты какой. Начнем с теста. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, растворяем и убираем в теплое место на 15 минут. За это время образуется пенная шапочка. Ну, то есть дрожжи начнут работать. Далее, вот эту молочную смесь выливаем в муку, добавляем растопленное сливочное масло и замешиваем тесто. Упругое и не липкое. Убираем наше тесто на расстойку, ну, где-то на 1 час, также в теплое место. Тесто увеличится в 3 раза, друзья. Знаете, где взять теплое место на кухне? Духовку включите на 20 градусов и туда. Теперь начинка. Обжариваем лисички на растительном и сливочном масле с репчатым лучком. Ну, там со специями любимыми. Добавляем к обжаренным лисичкам толченый отварной картофель. Перемешиваем. Начинка готова. И вот тут, друзья, главное удержаться, чтобы вот так вот просто не съесть начинку. У меня получилось. Тем временем тесто подошло. Обминаем и собираем пирог. Ну, как вы это умеете. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов на 40 минут. А вот потом готовый пирог смажьте обязательно кубиком сливочного масла и дайте ему отдохнуть под плотным полотенцем минут 15. И уже после подавайте к столу. Это что-то невероятное. Красиво. Аппетитно. Ну, сами в этом убедитесь. Видеорецепт и точные пропорции всех ингредиентов в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самоката».

0: Круглосуточно ру. 6+. Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопрос.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Русское радио приглашает.
3: Мороженое, чипсы.
4: Таких дедушек не бывает.
5: Отец твоего отца.
2: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
4: Нам надо их помирить.
2: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
6: 6+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: Если хочешь танцевать.

стойте, вы правильную волну нашли, это Русское радио, никуда не переключаем, остаемся вместе с нами, потому что стол заказов впереди, наш с вами любимый стол заказов. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей, 8-916-003-105.7, это номер для ваших сообщений, пишите в мессенджере Макс в личное, или там же в Макс заходите в наш канал Русское радио, опубликуем сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях я жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Иван Соловьев, это я, стол заказов в 17.00. Милости прошу, там уже и услышимся.

0: знания, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
9: Что слушает страна?

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума в первом чтении приняла закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифры. На заседании Думы документ представил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Он подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – цифровой суверенитет. Водителям, которые целый год обходятся без штрафов, могут дать новую льготу. В Минтранс направили предложение разрешить таким автомобилистам бесплатно пользоваться платными трассами, федеральными и региональными. Инициатива касается физических лиц, которых в течение года не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В Госдуме сообщили, что в стране таких водителей около 7%. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования и разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. За последний год 30% работающих россиян ни разу не оформляли больничные, даже во время болезни. Это показало исследование. Чаще всего сотрудники продолжают работать, чтобы не потерять часть зарплаты и не прерывать рабочие процессы. Большинство тех, кто все же берет больничные, возвращается к работе менее чем через неделю. 40% россиян оформляли больничные только раз за год. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Ой, ребятки, не теряйте и не тратьте время впустую. И помните, что стол заказов длится всего один час в эфире. Это так мало, потому что приветов так много, и надо все успеть. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в личный, в мессенджере Макс. Там же находите наш канал «Русское радио». Подписывайтесь, пост опубликовали о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Поехали. Олеся передает привет всем слушателям. Ведущие «Русского радио» самые позитивные, сообщает Олеся. Вы молодцы. Вы нас очень хорошо поддерживаете. Вы наша поддержка и опора. Да, Олеся, мы такие. От Розы большой привет всем, кто настроен волну «Русского радио». Привет Наташе Тихомировой, Семену, Томе Скачковой большой привет и Андрюшке. Мы едем большой дружной компанией из парка Львов. Ваша Маша. Иван, привет. Поздравляю всех с наступлением, нет, не с наступлением, а с окончанием рабочего дня. Пусть все дела завершатся легко, а вечер пройдет в приятной атмосфере. Привет родному и любимому Золотухинскому району, моим родным и близким от Олечки Боевой. Вот так, ребята, и проведем с вами ближайший час на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Умножай знания, двигайся к цели. Колледж Верхневолжского агробиотеха предлагает получить среднепрофессиональное образование после 9 и 11 классов по следующим направлениям. Ветеринария, агрономия, кинология, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Телефон 32 94 23. Агробиотеха. Биотех. Это твой успех.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Ну, если совсем уж туго идет дело, я могу вызвать специально обученных людей.
5: Да. Угу.
4: Да, придется. Ну, я же на русском радио работаю.
5: Конечно.
4: Я зарабатываю
6: Можешь
4: миллионы.
6: Себе позволить.
4: Могу
6: Можешь
4: себе позволить.
6: Да?
5: Чего, и привет этим самым миллионам, которые нас слушают.
4: Которые нас дорогие миллионы.
6: Из этих

0: Пятницы на Русском радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимому мужу Валерке, передает Олеся и предлагает. А пошли купаться. А где это у вас такая хорошая погода? Привет любимому мужу Сергею. Привет сестре Ольге из Омска, передает Людмила. Отдыхаем на даче, жара у нас, классная погода. Привет девчонкам из компании ИСС, Даша, Саша и Катя. Еще часик и домой, сообщает Ольга. Пожалуйста, передайте привет. Не все мои девочки услышали его вчера. Привет всей бригаде столовой номер 20. Инне Децель, Инне Санье, Ирине Райхане, Рамиле, Вероничке. Большой привет Вике, Наташе и Лене. Девочки, еще немного и домой. Ваша маленькая звездочка. Так написано. Наверное, звездочка хотела написать. Звездочка по имени Нафиса Гафурова. Едем дальше. Привет из Тюмени от Олеси, всем слушателям Русского радио. Привет мужу Артуру. Не обижайся на меня, супруга Оля просит из Донецка. Привет жене Екатерине, сыну Арсению. Скоро приедем. От Руслана сообщение. И отдыхаем в Анапе, пишет Юля. Морюшка теплая, жара. Всей моей семье, супругу Олегу, детям и маме большой-большой привет. А также всему гостевому дому Арнаир тоже огромный привет.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: твои шутки. Не кислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
6: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Это милому Игорю. Из Слободского передает Ольга. Трудимся на даче. Погодка отличная. Поздравляю с наступающим днем семьи, любви и верности. Да, завтра. Завтра этот классный праздник. Привет, Русское радио. Передаю привет сыну Александру. Папа Феде передал привет. Привет любимому мужу Андрею. Собираем черную смородину. Урожай в этом году, но очень богатый, сообщает Евгения. Ну, давайте. Ведерко черной смородины, 3-я Хорошевская, 12, город Москва. С удовольствием примем витамины в подарок. Привет, Русское радио, привет мужу. Выехали из Омска в Павлодар в ночь. Мы в тебя верим, все будет хорошо. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет бабушке и поздравляю ее с юбилеем. Ксения поздравляет. Эх, не написала, как бабушку зовут. Ну ладно. Всем привет от Дарины Михайленко. И, дорогое Русское радио, передаю привет любимому мужу Сашеньке. Всем желаю отличного солнечного лета от Анастасии. А я всем слушателям Русского радио желаю удачи, потому что время подарка на Русском радио. Через несколько минут я буду готов подарить 2 приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве и встречу, личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю я тому, кто первым дозвонится по номеру телефона 8495-995-105,7. Если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, вот прямо сейчас звоните.
1: Стол заказов Русского радио.

0: подарков на русском радио.
1: Ну как зачем? Затем, чтобы осчастливить кого-либо из слушателей русского радио. Кто же дозвонился первым? Ну я-то уже знаю. Дозвонилась Светлана. Светлана, добрый вечер.
2: Добрый-добрый вечер.
1: Это русское радио, это Иван Соловьев. Это эфир на всю страну. Кому будут приветы, кого поздравите, может быть, с чем-то?
2: Ой, я хочу, конечно, передать всем слушателям русского радио. Привет, Руфе, дозвонилась. У русского радио очень большой охват радиовещания. Привет, да. Да, самый большой. И поздравить вот раз завтра День любви, семьи, верности мужа своего. Мы вот уже 25 лет вместе. Вот, сказать, да, что я его очень люблю, да. Ну и также всем влюбленным, их тоже много, я думаю.
1: А как зовут супруга?
2: А Юрий.
1: Юрий. Ну, с подарком придете к Юрию, между прочим. Знаете почему? Ну, вы уже догадались, конечно же, потому что русское радио дарит вам 2 пригласительных билета на концерт группы «Руки вверх».
2: Ой, ура!
1: Светлана, готовьтесь вместе с Юрием подпевать любимым песням на огромном стадионе.
2: Да, мы обожаем, да, «Руки вверх». 30 лет, между прочим, обожаем.
1: Вот, 26 июля все это состоится. И еще эксклюзив. Настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Вот что вы у него спросите, когда... Вот, представляете, вот перед вами Сергей Жуков, вот что вы у него спросите? Какая у вас будет? Какой вопрос? Какая реакция? Не знаю. Давайте порепетируем.
2: Ой, ну я, наверное, у него спрошу, какие у него творческие планы на будущее.
1: Устроить в следующем году еще один стадионный концерт.
2: Да, еще. Тогда уже следующий концерт.
1: Отлично. Ну все, Светлана, я еще раз вас поздравляю. Ну а всем слушателям русского радио просто желаю удачи и хорошего настроения.
0: Время подарков на русском радио.

0: Вот привет мужу Мише, сыну Матвею. Путешествуем по России. Но проблемы с топливом нас не расстраивают, мы не унываем. Удачи, все будет хорошо. Привет, Русское радио. Передаю привет жене Юлечке Еремеевой. Хорошего ей вечера и хороших, отличных даже выходных. Я очень сильно ее люблю. Обожаю, когда выходные среди недели. Все работают, а ты... потолок плюешь. Ну ладно. Привет, Русское радио. Привет всем ведущим. Слушателям большой привет. Всем хорошего настроения от Марии из Тольятти. Русское радио. Приветствую. Передаю привет своей семье. Сальничата. Я вас люблю. С наступающим праздником. С Днем Семьи, Любви и Верности. Привет из ХМАО. Ханты-Мансийский автономный округ. Привет дочке Тане. Поздравляю ее с окончанием школы. Желаю хорошего отдыха и, конечно же, поступить туда, куда запланировала. Хорошего настроения, солнца, счастья и добра от мамы Юли.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Рус.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Вернем.

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Сначала ты весь такой молодой и сильный. А потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: вот такое вот озорное летнее настроение у Марфы. Новинка «Забери меня». Так, ребятки, финальная порция ваших сообщений из Нижнего Новгорода. Женя Морозов передает привет друзьям Диме, Лене, Наташе, Мише, Яне и самой любимой девушке Ирине. Большой привет. Любимому сыну Матвею привет от мамы и папы. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Огромный привет от папы Филиппа, дочке Тасе. Просто привет и хорошего настроения. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет, дорогое любимое Русское радио. Привет жителям города Калязин, Тверская область. Поздравляем с открытием музея «Ретро-гараж». Все, ребятки, все. Спасибо вам за ваши классные сообщения. Стол заказов следующий выйдет в эфир в 22:00. А этот я закрываю.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты!
0: Это Саша Пряников появился в студии. Да. А значит, вечер на русском через несколько минут. Давай!
2: Давай, так, жги. Все восторженные междометия уже закончились. Пора переходить к русскому слову. Вот погода еще навевает. Друзья мои, а вы заметили, какими серьезными мы все стали?
0: Конечно.
2: Какие у нас у всех важные лица?
0: Конечно.
2: Работа, эти заботы, да. Налоги стараются.
0: Долги, ипотека.
2: Вот, давай, братан, все в кучу.
0: Автокредит.
2: И вдруг мы приходим домой со своим важным лицом, снимаем костюмы, случайно открываем какую-нибудь тумбочку, случайно. И вдруг замираем над каким-нибудь старым фантиком или сломанным ключом от квартиры, в которой мы уже 25 лет не живем.
0: Камушек с побережья Черного моря, привезенный 30-50 лет назад. Ой, 30-50, нет такого числа. 30 лет назад.
2: Сейчас. Нет, но у меня детские рисунки. Это сомнению не подвергается. И причем в этом случае не надо нас, друзья мои, делить на мужчин и женщин.
0: Абсолютно.
2: Потому что мы все одинаково сентиментальны. Мужчины просто лучше эту сентиментальность скрывают. В общем, друзья мои, все мы возим где-нибудь в бардачке ржавую гайку от первого велосипеда. Женщины, билет какой-нибудь в кино. Вот о чем мы сегодня поговорим.
0: Итак,
2: тема сегодня звучит так. Сентиментальные, те самые сентиментальные вещи, которые мы храним годами.
0: Ой, до сих пор, да. Прекрасная тема. Прекрасная.
2: И я хочу, чтобы, рассказывая свою историю или описывая ее в наших соцсетях, по вам тоже побежали мурашки вот эти вот.
0: Да, и давайте, вот как вы любите, прям подробно. Что, где, с кем, когда, вот что это такое было. Прям вот ждем вашей истории. 8-916-003-105-7, это можно написать в личные сообщения в мессенджере Макс. И там же заходите в наш канал «Русское радио». Мы сейчас опубликуем пост, там будет обозначена тема, в комментариях ждем вашей истории.
2: Ну и смело набирайте самый популярный номер телефона в Российской Федерации, плюс 7-495-995-105-7, чтобы лично своим собственным речевым аппаратом всю эту историю озвучить.
0: Вечер на русском в 18:00. Встречаемся здесь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
8: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Текстиль Профи» приглашает на выставку промышленного дизайна от текстиля до автомобиля. Редкие экспонаты из новой Третьяковской галереи в Иванове с 10 июля до 10 октября. Подробности на сайте tpdfiskiv.ru.
11: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: все лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Русские перцы! Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречка, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
2: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
3: Какой-то экспериментальный.
2: Знаешь, в большом театре. Подожди, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
2: А вот она.
3: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
3: Большая.
2: Нормально.
3: В плохом театре как раз разворот.
2: Пусть будет разворотный стоп.
3: Так, это я словарик запишу.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком МОК также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позднее. Власти не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах сотовых операторов. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. В марте глава Минцифры Максуд Шадаев заявлял, что власти России намерены снижать объемы использования VPN. В качестве одной из мер в ведомстве обсуждали введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. СМИ тогда отмечали, что такую меру не будут принимать как минимум до сентябрьских выборов в Госдуму, и сейчас для этого нет технических возможностей. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовится совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Россияне в ходе опроса назвали любимые летние блюда. Большинству нравятся свежие фрукты и ягоды, так как в другое время года они бывают безвкусными. Также в топ попали окрошка и шашлыки. За фрукты выступил 61% респондентов, окрошка заняла второе место, за нее голос отдали 48% россиян. В топ-5 также вошли мороженое и летние салаты с овощами. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, представились, пора и за работу. За работу, друзья мои. Вот обратите внимание. И ты, дружище, тоже, кстати.
4: Обратите.
3: Обрати.
4: Обратите внимание.
3: Обрати. А что?
4: Обратил.
3: Вот. И что ты увидишь? Ну, что у тебя вот дома хранится? Дорогая техника, я уверен. Тонны.
4: Я тебя умоляю.
3: Тонны
4: посуды.
3: Посуды вот этой кухонной.
4: Тонны кулинарных книг.
3: Вот, вот, вот. Одежда модная, друзья мои. У нас модник просто рядом с ним.
4: Кто я?
3: Ты, конечно.
4: Что ты такое говоришь? Ну да, да, правда.
3: Верим, верим на слово. Мне верим на слово. Но вот если тебе придется переезжать в другой город, срочно, неважно, просто вот ты поедешь, что ты возьмешь с собой в первую очередь? Это понятно. Но что ты возьмешь? Телевизор, дорогие часы?
4: Ну, конечно.
3: Конечно, возьмешь. В первую очередь ты, во вторую, ты схватишь коробку из-под обуви, где лежат старые фото, копеечный значок и какая-нибудь записка из школы.
4: Да. Совершенно. Дневник у меня хранится, школьный дневник.
3: Серьезно?
4: Пятый Б-класс. Пятый Б-класс.
3: Принеси. Я уверен, ты был отличник. Занудый отличник.
4: Не, занудый я не был. У меня там очень много, сказать, замечаний красной ручкой было написано.
3: Ну что, давай. Так, ну, про Иваново дневники, про Иваново детство мы поговорим как-нибудь в отдельной программе.
4: Да, давай напомним просто слушателям тему, которую мы подвели уже в прошлом части. Мы сегодня будем обсуждать сентиментальные штучки, которые мы храним до сих пор, которые рука не поднимается выбросить. Когда мы их видим, достаем, мы просто умиляемся, может, даже слеза скупая по щеке течет. Вот у меня есть такой дневник, а еще у меня есть такая фотография, сделанная на полароид. Она была сделана в 95-м году. Единственная, где я стою в фартуке, а в руках собственноручно испеченный торт. Вот мне эта фотография нафиг не нужна, но я ее не выбрасываю.
3: А это был первый торт в твоей жизни?
4: Я думаю, что да, скорее всего. Да.
3: Ну,
4: вот
3: а
4: я ее храню, эту фотографию. Просто постоянно, когда перекладываю с места на место, думаю, ну вот зачем она мне, да?
3: Наши полароиды.
4: Да. Я даже ее, знаешь, сфотографировал на телефон. Вроде как бы уже вот скрин уже есть, да? А все равно ее берегу.
3: Кто-то, я думаю, что он под эту винтажную песню все время в углу рыдает.
4: Да, обожаю.
3: Вот, у нас уже есть даже, кстати, первое сообщение. Не не только Иван у нас хранит вот эти вот мелочи. Анна Машталенко, наш постоянный радиокорреспондент, пишет: «Я храню годами бабушкину брошь в память о моей любимой бабуле». Вот, кстати, о старинных брошах. Они же всегда все были очень такие здоровые.
4: Массивные, здоровые, да, и, камни там вот и, это вот.
3: И, мне кажется, и любая, при всем уважении ко всем бабушкам мира, все-таки если эту бабушкину брошь надеть, она способна превратить любое, даже самое современное платье, не знаю, в наряд солистки хора народной песни. Что бабушкина брошь.
4: Ребята, рассказывайте свои истории. 8-916-003-105-7. Заходите в наш канал в мессенджере Макса. Там уже опубликован пост с темой. В комментариях делитесь историями. Нам все интересно, мы все будем читать.
3: Ну и телефон же есть. +7 495 995 105 7. Пропойте оду своим сентиментальным вещам в эфире самой крупной радиосети в мире.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
9: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
10: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы.
3: Над Москвой же тоже были такие рейсы.
4: Ну, были, да.
3: То есть ты взлетаешь до Домодедово и там же и садишься.
1: Слушайте, они будут просто победы? На авиастимулятор сходить? Мне кажется, это гораздо...
4: Симулятор, Занька. Симулятор. Авиастимулятор – это немножко другая вещь.
1: Извините,
4: это пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
5: Ой, ребят, читаем ваши истории, и прям действительно так радостно за вас. Вы такие сентиментальные.
6: Да, конечно. А вот
5: такие прям мух.
6: Муси-пуси.
5: Муси-пуси, ага.
6: Слушай, а вот действительно, даешь вроде бы, ну такая тема непростая, скажем
5: непростая.
6: Так.
5: Непростая.
6: А она ведь как рентгеном просвечивает наших слушателей с лучшей стороны. У нас такой комплементарный рентген, такой позитивный, друзья.
5: Спросили мы вас сегодня, какие безделушки и мелочи вы храните много-много-много-много лет, и рука не поднимается выбросить, и связанная история с этим. Вот, Олеся. Я по жизни очень люблю биологию. В школе на уроках биологии мы собирали разные красивые листочки от разных деревьев, кустов и сушили их в книжках. А после, когда листочки высохли, я их переклеила в тетрадь и подписала, какому дереву принадлежит листочек. И уже закончила школу, колледж, университет. Но до сих пор, когда становится мне грустно, я беру эту тетрадь с гербарием, перелистываю, вспоминаю, как нам было весело, когда мы собирали все это в парке. И так становится тепло, легко и хорошо. Как будто бы и нет никаких проблем и эмоционального выгорания. Эта тетрадь – лучший антистресс.
6: Это только раз через 3 минуты в себя... А ты сидишь, этот листок жуешь. А вот еще, знаешь, как красота в глазах смотрящего. Вот на улице этих листьев вон валом лежит. Иди, любой, поднимай ностальгию.
5: Слушай.
6: Нет.
5: У меня тоже такая есть тетрадь.
6: Нужен особый лист.
5: У меня есть тетрадь с рецептами от руки, написанные бабушкой, потом мамой. Вот я эту иногда беру книгу, перелистываю. Не то, чтобы я хочу там что-то увидеть, посмотреть для себя полезно, а просто вот прикоснуться к этой истории. Тоже тепло так.
6: Бабушка — это мамина мама?
5: Мамина мама. Уже и бабушки нет, и мамы нет. Но вот эта вот память, вот это вот, знаешь, вот, это же тоже такая эмоциональная история.
6: Эмоционально? Да вообще ты у нас парень эмоциональный, друзья. Да. Сейчас все слезами умоемся и дать ему волю. Так. Елена Нестеренко докладывает. Добрый вечер. Храню обертку от первого съеденного шоколадного батончика с кокосовой стружкой. Вы извините.
5: Все поняли.
6: Ну надо, как бы, понимаешь. Купленный в Харькове в 1992 году.
5: Ого.
6: Купил тогда еще жених, а теперь, внимание, панч, бывший муж. Вот, мужики, вот нам-то кажется, что женщины иногда хранят вещи какие-то из любви к нам, чтобы подольше. А ведь они их могут хранить хотя бы только из-за того, что, чтобы напомнить себе, что когда-то этот гад все-таки потратил на меня деньги.
5: Ребята, мы ждем вашей истории. Ведь как весело.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно.
1: 6+. А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Нам пишут люди со всей страны. Мужчины, женщины, директора заводов, бывшие старосты университетов. И вне зависимости от социального статуса выясняется, что у каждого в сейфе где-нибудь в обложке паспорта припрятан свой какие-нибудь секретные предметики. Вот о них мы сегодня и поговорим. Хватит прятать свои сокровища. Расскажите о какой-то сентиментальной мелочи, которая прямо сейчас у вас хранится в каком-нибудь тайном месте.
2: Блог про детей открываем.
1: Ну куда ж без этого?
2: Екатерина Рыжкова, у нее бирочки из роддома всех четверых детей, а у, значит, Анжелики Лопатиной из Иваново она хранит тест на беременность с двумя полосками дочки. Вот ей на днях исполнилось уже 15 лет. А этот хранит вот эту штучку. Эту.
1: А, тест на беременность все-таки хранится.
2: Да, 15 лет хранится.
1: Ну, чтобы доказать, мало ли, а тут же вопросы возникли.
2: Тоже мне доказательство.
1: Вдруг это было непорочное зачатие. Марина пишет: здравствуйте, любимое радио. Я храню в книге засушенный цветок, который мне подарил мой первый парень на первом свидании. А прошло уже, страшно представить, 35 лет. Выбросить рука не поднимается. Еще храню, как и многие мамы, первый состриженный локон дочери. Вот про, значит, ну, про цветы понятно. А вот про запчасти детей.
2: Детей, да, кто-то вот зубик же еще хранит.
1: Зубики,
2: да.
1: Ногтики.
2: Ты что хранишь? Ты же рассказывал. Нет?
1: Ну, нет, генетический материал своих детей я не храню, слава богу. Но эти самые вот все детские... Ну, слушай, жутковато все-таки, знаешь, там хотя бы свой зуб еще, свои волосы еще можно, чтобы посмотреть на то, как они выглядели когда-то, когда их было много. А вот чужие, даже детские.
2: Про детей тоже. У меня у друзей супер-пупер ремонт в квартире, но вот этот вот, как он, косяк дверной, где они зарубки, ну, когда ребенок растет, они его не меняют, не закрашивают, он так и остается.
1: Зарубки-то ладно, а еще красота. Карандашиком отмечают. Потом хорошо мерить график роста детей, так сказать. Ну, как на хорошей ферме, когда ты выращиваешь, там, значит, сын растет быстрее, чем дочь. Так, прекрасно. Надо поправить график.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: А мне вчера подарили целую корзину лисичек.
2: Да что ж ты такого в жизни сделал хорошего, что тебе такие подарки
1: дали? Я просто сам по себе человек хороший. Я обожаю эти грибы. Сколько всего можно приготовить из них? Огромное количество. Но нужно знать правильный к ним подход. Вот и у меня сегодня такой, знаешь, день лисичек был. На завтрак у меня был омлет с лисичками, а на обед пирог с лисичками и картофелем. Я хочу для начала всем слушателям рассказать и дать несколько полезных советов, как, в принципе, подготовить лисички к дальнейшей переработке. Первое, ребята, лисички, они сами по себе грибы чистые. Да. Переберите их руками, удалите видимые загрязнения и ополосните, именно ополосните под проточной водой и сразу же обсушите. Ни в коем случае не замачивайте лисички в воде, потому что они как губка, они моментально впитают жидкость и потом в процессе приготовления просто потеряют свой настоящий вкус. Второе, ты что-то...
2: Подтверждаю.
1: Молодец. Второе, я в тебе не сомневался. Значит, второе, ребята, на сильном огне разогрейте сковородку и отправьте на нее лисички. И держите до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. У нее будет предостаточное количество. А вот после, как жидкость уйдет, и это третий совет, добавляем растительное и сливочное масло. Именно и растительное, и сливочное. Ну, там, специи добавляем и жарим до золотистой румяной корочки. Вот и все. В принципе, основа для дальнейшего блюда готова. Дальше можно по желанию добавить сливки. Вот вам, пожалуйста, паста со сливочной с лисичками. Добавить сметанку. И вот вам, пожалуйста, к отварной картошечке.
2: Да.
1: Или я, пожалуйста, утром просто залил взбитым яйцом, получился омлет с лисичками.
2: Безусловно.
1: А к обеду сделал пирог вот с этими жареными лисичками и картошкой. В общем, оба эти рецепта, и омлет, и пирог, вас ждут в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Просто в Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подпишитесь. Я вам очень-очень рад. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно. На русском. Новая песня. На русском.
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
4: Всем привет. Это группа Бис.
5: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. «Ашан». Все выгодное тут.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба русского радио 579

0: Воробьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем те самые копеечные мелочи, которые ничего не стоят на рынке, но за которые мы держимся мертвой хваткой.
2: Стоит много для наших сердец.
1: Сентиментальные вещи, которые мы храним годами и не выбрасываем до сих пор. Прошу, коллега.
2: Полина пишет: ребята, привет. Вот сейчас держитесь за стулья. А я храню косу. 71 сантиметр длиной. Отрезали мне ее в 14 лет под корень. Сейчас мне 50.

0: мужикам кажется, что это наша жена, что-то сентиментальное, хранят себя в шкатулках, познакомимся с девушкой, там просто она милая, там возьми, ты открываешь, а там коса. И такой,
1: и
0: ты понимаешь,
1: коса, то, может
0: и
1: быть,
0: ты начинаешь еще сидеть такой. Это выглядит как начало детектива на канале НТВ.
2: А
0: такой,
2: ты садись, садись, чайку
0: попьем. А вообще, а как использовать косу можно? Можно, кстати, в качестве буксирного троса использовать. Господи, прочная, да.
1: Прочная.
0: Татьяна пишет: храню каштан. Добрый вечер, храню каштан. Дочки двойняшки подарили 14 лет назад и сказали, что он счастливый. Счастливо, вспоминая про него, до сих пор ношу в сумке.
2: Каштан,
0: в сумке
2: это
0: до сих пор.
2: Орех.
0: А ну вот каштановый орех.
2: Да.
0: Странно, как он там корни еще не пустил, в принципе. Открываешь, а у тебя уже там свой маленький персональный каштанчик тоже есть.
1: Ой, ребята, спасибо вам за классные, добрые истории. Хорошо провели первый час, но имейте в виду, вечер на русском в 19.00 продолжится. У нас в гостях Роман Архипов. Ожидаем его с минуты на минуту. И вы никуда не уходите, оставайтесь с нами.
3: Вечер на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Сейчас люди...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление.

0: значение ниже нормы 745 мм ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пока ваши телефон и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 501

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое! Наше утро!
2: А руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
4: Представляете? Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве провели очередное заседание по поводу бензина. Власти обсудили в том числе поставки топлива в южные регионы России. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Главы регионов отчитались о запасах, работе АЗС и об обеспечении топливом экстренных служб. Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на рынке напряженной. Он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. С 1 сентября отели с количеством номеров более 50 будут обязаны заселять туристов, даже если у них нет с собой документов, по мессенджеру Макс. К этой дате гостиницы должны купить необходимое оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, администрация мессенджера готова оказывать необходимую методическую и информационную поддержку. И еще одно нововведение. С 1 сентября вступит в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. В Москве поставили мировой рекорд по массовому занятию сап-йогой. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта. Новое достижение – 374 человека. Прошлый рекорд насчитывал 304 участника. Все они одновременно вышли на воду и занимались йогой на сапах. А в будущее воскресенье в столице пройдет масштабный костюмированный сап-фестиваль. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди.

0: встреча на русском.
1: Ну что, друзья мои, открываем второй час великолепнейшего шоу «Вечер на русском» с Александром Прилыбляра. И прямо сейчас у нас гость, друзья мои, у нас в студии сидит человек, чей голос взрывал мировые сцены. Взрывал. А продюсерский талант создает музыкальные тренды, между прочим, прямо сейчас. Потому что это музыкант с абсолютной бешеной рок-н-ролльной харизмой.
2: Сегодня этот парень у нас в гостях. Вы знаете, испортит настроение в наше время, ну, честно говоря, может, абсолютно любой человек, встречный любой в метро или в пробке, а вот зарядить человека на полную мощность, поднять градус в эфире и устроить настоящий праздник, это вот наша прямая обязанность.
1: Да, именно поэтому мы и позвали того, кто умеет делать настоящее шоу просто одним своим появлением. Итак, друзья мои, настраиваемся на правильную волну. Впереди большой, яркий, честный разговор. Встречайте мощно. У нас в гостях эксклюзивно Роман Архипов.
2: Привет, Ром.
3: Добрый вечер, друзья. Привет, страна. Я подумал, что я сейчас из торта должен выпрыгнуть, если честно. Появление,
2: если бы мы подготовили для тебя торт, мы немножко бы другой интонации, да, представляли?
1: Ну, в принципе, он выглядит так, как будто он из этого торта вылез минут 15 назад. Такой
3: еще не отмылся, да?
1: Ну, нет, такой прям прическа, все дела.
2: Ром, у тебя вышла новая песня. Называется она «Все будет хорошо». Вот для тех, кто еще вдруг не слышал эту песню, в двух словах, о чем она?
3: Ой, она, конечно, о любви. Безусловно. И она светлая, позитивная. В общем-то, как, наверное, и большинство моих песен, хотя и грустные тоже присутствуют. Но я считаю, что в то время, когда и так масса поводов, чтобы погрустить, музыка должна быть максимально позитивной. Мне все говорят, как ты вот сочиняешь все время там мажорными аккордами. Я говорю, ё-моё, ну вот я же должен чем-то отличаться, да? Потому что вот русскому человеку ближе, конечно, этот ля минор. А я вот иду в разрез как бы всего, да? И нужно... Поэтому пусть это будет моя фишка. И песня позитивная, и радостная, и тем более слоган практически русского радио.
1: Ну и потом петь «Все будет хорошо» в миноре как-то...
3: как-то всякое бывает.
1: Не это... кошерненько, не кошерненько. Слушай, а ты сам же отлично пишешь песни, а тут автор не ты, как так вышло. Как тебе эта песня не попала?
3: На самом деле у этой песни достаточно долгая история. Она мне попалась 2 года назад. Она мне очень понравилась, и она была дуэтная. И вот долго я думал и ломал голову, с кем же спеть дуэт. А в конечном итоге было принято решение, думаю, ну раз уж как бы... Ну, не находится, так вот буду петь один.
1: Подожди. Что же не находится? А вот как тебе идея спеть дуэтом с самим собой?
2: Это как?
1: Не знаю, вот сейчас послушаем.
3: Это с зеркалом.
2: Слушай, а были варианты? Кто претендовал на...
3: Были. Мы пробовали с Юлей Савичевой ее сделать. Но что-то у нас там совсем разные тональности были. Она, конечно, выше. Ну, по диапазонам не сошлись. То есть, как в моем исполнении она более роковая получается, а ей низко. А если, как бы, мне нормально, то есть, то ей высоко. Да, то есть, поэтому это не просто, на самом деле, создать дуэт, ну, как бы так, чтобы он работал. Вот.
2: Давайте будем слушать прямо сейчас песню, новую песню Романа Архипова «Все будет хорошо», и потом вернемся к разговору.
0: Вечер

0: Роман Архипов. Ром, привет еще раз.
1: Привет, привет.
0: Мы сегодня у слушателей в первом части нашего шоу спрашивали, какую сентиментальную вещицу, вещь они хранят долгими-долгими годами и не выбрасывают, рука не поднимается. Ну вот, например, Саша Чепчик сына хранит.
2: Ну, нечего.
0: Или выпавший узкота.
2: Да, храню. Храню.
1: Хорошо, что не свой.
2: Свои уже все, чепчики. Все, истлели уже в нашем возрасте.
0: Одна девушка прислала нам сообщение, что она уже, сколько-то, 30 лет, по-моему, хранит косу свою, длина 71 сантиметра.
1: 71 сантиметра. Которая косит?
0: Нет, вот это вот, волосы имеется в виду.
2: Да, да.
1: А я думал, косу там, мало ли, там, подрабатывала.
2: Шутка повторная дважды становится понятнее. Что ты хранишь, кроме собственной прически, Роман, годами?
1: Ой, а вы знаете, у меня на самом деле есть несколько старых маек, которые вот в одной из них 20 лет назад я вышел на сцену «Фабрики звезд». Так. Там на ней прямо написано «Фабрика звезд». Угу. И вот там есть еще майка, в которой я выходил на сцену вместе с Юрием Башметом на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Да, тур, майка с тура, который был моего американского тура. Вот какая-то такая, ну, типа, концертная одежда или околоконцертная, какой-то мерч. То есть они мне как вот такие мои эпохи.
0: Достаешь как, и
1: да,
0: так приятно.
1: Достаю, и они воняют до сих пор.
2: Готовишься к внесению себя в зал рок-н-ролльной славы. Ну, да, что, вдруг там попросят.
1: Рок-н-ролльная слава — это певица, да?
2: А? Мы же у нас все...
1: Она рок-н-ролльная вообще по полной программе.
2: Это точно Архипов у него, а не Петросян? Вдруг там, если фамилия Архипов сделать...
1: Это же русское радио, не армянское.
2: Самое русское, которое только себе можешь представить. Слушай, а может быть, если... А жена вот как к твоим вещам относится? Может, она их умоляет выбросить?
1: 100%. Мне кажется, любая жена умоляет выбросить вещи и одеть какие-то приличные. Причем музыканты, мне кажется, это работает вообще всегда.
0: Или пытается пустить на тряпки, а ты не даешь, да?
1: Ну, никто не спрашивает, вы же знаете, эти жены, как бы, мне кажется...
2: А как можно пустить на тряпки майка рок-н-ролльщика? Она изначально уже выглядит как...
1: Как тряпка, да, действительно. Дырки уже есть.
2: Потому что если она так не выглядит, то что
1: же... Она просто бесполезная, дырок много, как бы, плохо вытирает.
2: Не ухватишься.
0: Роман Архипов у нас в гостях, скоро вернемся.
3: Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Архипов у нас сегодня в гостях. Друзья, я помню Ромку еще такие молодые, мы какие повзрослел,
1: замотерел. На руках носил.
0: И тебе это хорошо. Ну, сейчас, конечно, тебя на руки не поднимешь, да. Видно, кушаешь хорошо. Тебе идет, кстати, повзрослеть. Вот что я хотел сказать. Все, на этом комплименты заканчиваю. Сейчас дело за тобой. Смотри, ничего. Сейчас слово передается тебе. У нас в программе есть рубрика «Наболело». Это наше изобретение. В том числе, может быть, даже о внутреннем, о ментальном. Это рубрика, которую мы с Иваном сами породили, конкурентов у нее нет. Здесь мы тебе вообще вопросы никакие не задаем. Здесь мы говорим, есть ли что-то, Рома, что внутри тебя болит, вибрирует, заставляет твои кулаки сжиматься, просится наружу, а вопросы об этом тебе
2: не задают.
0: Вот, сам задай себе, будь любезен, вопрос, и сам на него ответь.
1: Да, ага, понял. Вы знаете, я живу за городом, и сейчас сезон, в общем-то, дачников и огородников, и наверное, не у меня одного, но наболели уже вот второй год вот эти ужасные слизни, испанские или какие-то.
2: Испанские,
1: это
2: да.
1: Это прям у меня каждый вечер заканчивается тем, что я от дома там прохожу по участку.
2: Ходишь, да?
1: Ну, не лопата, у меня такой совочек, типа, и собираю, и за забор их выбрасываю.
2: Соседу?
1: Нет, конечно, нет. Ну, просто это реально какая-то эпидемия, безумие.
2: Но у тебя есть какое-то народное средство, как с ними бороться, помимо того, что ты их собираешь?
1: Ну, вот
0: и выбрасываешь.
1: Вот, синие. А, я недавно где-то увидел на просторах интернета, что надо яичную скорлупу разбрасывать.
2: Они будут царапаться.
1: Друг друга будут царапать маникюром. Ну, а так вообще, в принципе, химикаты вот эти, вот синяя какая-то крошка, они говорят, но все равно это
2: безумие. А еще знаешь, как с ними можно бороться, я знаю? Можно вот этот просто обычный перец черный или красный.
1: Да, тоже я видел, да.
2: Посыпаешь, и они прям жгутся в него.
1: Это надо на утреннее шоу, да, к перцам?
0: Нет, это слишком серьезная тема для них.
1: Просто Юрьеву позвонить, сказать, за это. Заклинатель этих слизней. Юрий взмахнет там чем-нибудь волосами, и они убегут.
2: Они у него есть?
1: Волосы?
2: Да.
0: Есть. Да, я думал, ты
1: про слизни.
0: Так, подождите, откуда здесь Юрьев-то возник?
1: Перцев.
0: Не понимаю.
1: Народное средство.
0: Друзья мои, вот сейчас на моих глазах, уважаемые радиослушатели, два взрослых, стильных, успешных мужчины.
2: Говорят
0: про слизни, про способ борьбы с ними. У меня тоже они на участке есть, и вот это яичные.
2: Как ты с ними борешься?
1: Но ты с ними не борешься, ты с ними
0: в принципе не
1: борешься.
0: Ну, слушай, они какие-то тихие, сами где-то там выползают.
1: А они как должны на баяне песню приходишь, а как люди в черном фильме, да, они вот так это на баяне.
2: Саша их собирает в хор.
0: Нет, в принципе, я дождусь момента, когда они уже будут чавкать под ногами, и тогда задумаюсь. Слушай, а я где-то смотрел, что если они еще в косметическом смысле хороши, что если...
2: Ой, нет, они для людей опасны, между прочим.
0: Серьезно?
1: Кстати, это от улиток, да, вот это есть корейская вот эта всякая лабуда.
0: Как может быть для человека большого, такого увесистого куска плоти человеческой опасным вот этот маленький какой-то беспанцирный...
1: Малярийные комары.
2: Да, но он потому что вот эта слизь, которую он выделяет, она опасна для человека, для кожи.
1: И мерзко.
2: Поэтому, Саш, если ты в следующий раз захочешь маску и слизни, не делай этого.
0: Слава богу, сейчас
1: лучше
0: так...
1: в магазине купи.
0: Она
1: недорогая.
0: Теперь уже три взрослых мужика обсуждают маски для лица.
2: Роман Архипов в гостях, мы вернемся скоро.
3: Вечер на русском.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
5: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
4: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендую и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: И у нас в гостях Роман Архипов. Ром, ты папа трехлетней дочки.
2: Да.
1: Ева ее зовут.
2: Да.
1: Мы для тебя подготовили такой блиц, ну, такой отцовский блиц, при помощи которого мы сейчас выясним, какой вообще ты вот отец для своей дочери, какие у вас отношения, там, и т.д. и т.п.
2: Это через блиц выясняется?
1: Ну, да? Такой полушуточно, а может быть и полусерьезно.
3: Хорошо. Да нет, в принципе, вообще слушателям нравится наблюдать за тем, как артист мучается в эфире.
1: Выкручивается.
3: Как работает его мозг в стрессовой ситуации. А поэтому над страною летит отцовский блиц.
1: Что это такое сейчас было?
3: Ну, мы с Ромкой поняли.
2: Да, мы поняли, конечно.
1: Ой, извините, пожалуйста. В общем, короткие вопросы, короткие ответы. Поехали. Итак, дать третью конфету ради тишины или стоять на своем?
2: Просто дать третью конфету.
1: Отлично.
3: И все. Позволить дочке выйти на улицу в том, в чем она хочет, или все-таки насильно одеть ее?
2: Позволить.
3: По погоде. Папа тряпка у нас.
2: Не, а почему по погоде? Она просто иногда просит там платье. Я говорю, ну хорошо.
3: А если на улице минус 40?
2: Тогда колготки одеть еще.
3: А, ну минус 40, платье колготки.
2: С начесом серьезным.
1: Так, далее идем. А прочитать сказку уже написанную или придумать самому?
2: Ой, а вы знаете, а я пользуюсь современными технологиями.
1: Ну,
2: я просто напиши мне сказку, потому что мне говорят, о ком? Ну там, какие-нибудь там, про девочку коклю.
3: И тут
2: я думал, что это болезнь какая-то.
1: Девочка кокля. Ну, кстати, похоже на диагноз.
3: Ладно, не будем выдавать тайны всех современных киносценариев, друзья мои. Так, гулять на площадке, уткнувшись в телефон или честно лепить кулички в песочнице.
2: Ой, я обожаю с ней лепить кулички в песочнице. Вообще, ну, много чего с ней делать, поэтому...
1: Мультики на повторе по выходным или театр кукол?
2: К сожалению, в театр редко получается ходить, но в какие-то другие места я ее вожу. Мультики иногда у нас, поэтому вот... ну, давайте назовем театр кукол, ну, какой-то активити, да, там. Или зоопарк, или там что-нибудь еще, какая-нибудь игровая комната.
1: Например. Отлично.
3: И вот и там-то она уткнется в свои мультики, и не будет мешать тебе смотреть. Купить очередную куклу в магазине или сказать твердое «нет»?
2: Да, конечно, купить. Она немного просит.
1: Да погоди,
2: она
1: еще
2: вообще
1: 3 года.
2: Не просит. Ну да.
1: Подожди,
2: ну,
1: подрастет.
2: Пока 3 года, вот я и говорю, пока не очень много просит.
1: Едем дальше. Спрятать самые надоедливые музыкальные игрушки или терпеть этот писк?
2: И спрятать.
1: Спрятать.
3: Да, да.
1: Видимо,
2: я
1: она больная.
2: Музыку с детства ненавижу. У нее есть дудочка, она уже давно спрятана, потому что которая она ходила и дула просто, как будто это вообще непонятно что.
1: Понравилась мне фраза. Вырежем потом в анонс ставим. Роман Архипов, музыку с детства ненавижу.
3: Мы один раз пришли, я просто не могу держаться. Пришел сын примерно такой же в ресторан, и там им выносят игрушки, ну там типа чтобы его занять. Там были куклы какие-то, медведи, которые дают сам, и была трещотка. Он говорит, что
1: вот
3: ты возьмешь? Сань, ну возьми трещотку, сказал я по глупости. Все, ужин пропал.
2: Вторую неделю.
3: Все, в голове уже вот это вот. Уговаривать съесть еще одну ложечку супа или убрать тарелку и поест, пока проголодается, когда.
2: А вот второе, я не заставляю. На самом деле у них, слава богу, тут хороший аппетит, и заставлять кушать ее не надо.
1: Так, психануть и собрать игрушки самому за 5 минут или все-таки настоятельно стоять над ребенком?
2: Настоять. Mm-hmm. Это прям... Да.
3: Здесь ты пожестче, конечно.
2: Ну, да.
3: Я в этом смысле по рейтингу папа тряпка, я на две позиции выше тебя стою.
1: Ну и финальный вопрос. Быть для дочки добрым полицейским, который втайне от мамы разрешает все, или строгим батей, у которого все по режиму?
2: Ну, первое, конечно, но тем не менее я пытаюсь как-то вот вкручивать второе в первое. Ну,
1: понятно.
2: То есть как бы я вот... я лояльный, добрый, но тем не менее все равно я считаю, что вот там есть какие-то вещи, за которыми нужно следить. Вот типа игрушки собирать, то есть дисциплина должна быть.
1: Ну, Александр, как батя со стажем,
3: вкручивать второе.
2: А у него до сих пор трещотка в голове.
3: Я говорю, что я гораздо больше тряпка в том смысле, что убрать, там, не, сын хорошо ел, а вот у девочки, пап, не хочу. В принципе, я слышал, что так животных воспитывают, что вот если он там, ты кота приучил, что там корм, а он раз и не ест корм. Ты его раз на шкаф упрыг, а вечером обратно спустил.
2: Кота
3: вот
2: на шкаф?
3: Кота.
1: Роман Архипов.
2: Или ребенка.
3: Ребенка.
1: Рома Архипов в гостях, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: на русском.
1: Роман Архипов у нас здесь в студии, в главном радиокресле страны. Ну что, немножечко взбодрили его через блиц, друзья мои. Девушки особенно сейчас, конечно, начали, так сказать, слюни по нему пускать. Ну, слушай, хороший отец. Ну, о чем мы говорим? Без всяких. Следующая рубрика, чтобы усилить этот процесс, мы назвали «Ми-ми-ми». Прям «Ми-ми-ми» сейчас будет. Итак, мы все знаем, как сурового рокера. Суровый музыкант, Вова, все, он сейчас так же выглядит подобающе. Но дома тобой наверняка командует трехлетняя женщина по имени Ева.
2: 100%.
1: Скажи честно, чему этот маленький трехлетний босс тебя уже успел научить? Каковы шансы, что она уже крутит тобой?
2: Ну, если честно, для меня, ну, поскольку я достаточно поздно стал отцом, для меня все в новинку стало 3 года назад. Я просто, мне кажется, всю жизнь переосмыслил, потому что дети — это лучшие учителя. Смотришь за ней и узнаешь себя.
1: Святые,
2: и думаешь, да? Ё-моё, и как, да не в детстве, вот вообще в принципе ты видишь, потому что взрослые люди, у них уже там куча всего наслоилось, и ты уже не понимаешь, там, где ты, ну, где да, не да, ты, да, как да, ты да. эти решения принимаешь. А ребенок-то он чист, он как бы вот действует так, как вот он чувствует, не знаю, такой, какой он есть, да, настоящий. И ты смотришь, думаешь, а вот за что ее ругать? Это же вот от меня.
1: Конечно.
2: Это же мой вот кусок. Как бы, ну вот как бы, это же вот это от меня, это от бабушки, от дедушки, от мамы, ну то есть от всех. И ты понимаешь, что генетика — это вообще какая-то чудесная история, и ты просто ходишь так с открытым ртом, думаешь, ё-моё, как же ей помочь вообще, чтобы она счастлива была.
3: А вот мы еще увидели, что недавно у тебя появился еще один новый член семьи, Шерри.
2: Шерри, да.
3: Рассказывай, для кого? Зачем?
2: Ну, конечно, для дочки. Вы знаете, у меня есть еще собака по имени Бренди.
1: Да. То есть у тебя дома маленький ирландский бар, да?
2: Маленький бар Шерри и Бренди. Да, и вот ей 13 лет, и ей скучно. И Еве тоже, мне кажется, хотелось собачку. И мне хотелось. И вот я купил, да, собака, порода называется Помски. Угу. Это померанский шпиц вместе с хаской. Выглядит как маленький волк или как маленькая хаски. Шебутная, веселая.
1: Такие есть?
3: Ну вот есть, да.
1: Ребзя! Слушайте, взяли...
2: Искусственный интеллект нарисовал просто и...
1: Кому-то, ну это же еще нужно платить.
2: На 3D-принтере напечатали.
1: Слушайте, это же две самых говкучих пород.
2: Не, она вот вообще мало лает, она так скулит, когда требует внимания. Но в целом, конечно, всем стало жить веселее. Особенно
3: Бренди. Понятное дело, конечно.
2: Особенно Бренди. Маленькая ее задирает. Ну, они играют, на самом деле, очень весело. Очень
1: и вот теперь про настоящее веселье. Давай представим любой классический кошмар молодого отца. Суббота, ты дома остаешься один, жена пошла по своим делам, и тут начинается идеальный шторм. Собаки начинают лаять друг на друга. Бренди грызет Шеридана. Ева пугается, начинает плакать. И на плите в этот момент выкипает каша, и вообще все, что происходит.
3: Твои действия.
2: Да ничего, это нормальный день. Нет, на самом деле я привык к этому. Собаки достаточно спокойно играют, на плите что-нибудь убегает, ну надо закончить. Да. Я, в принципе, такой человек прагматичный, то есть если есть проблемы, ее надо решать. А что,
3: отлично.
2: Как бы.
3: Роман Архипов в гостях. Вернемся скоро.
0: Вечер на русском.
4: Вот оно какое!
5: Наше утро! Русские перцы.
6: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
7: Да. А тут Димка Морозов и Антоха. Прибыли.
8: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да? Ну, не знаю, как с тобой.
7: Куда бы ты со мной улетел?
8: Просто потри деду спинку и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
9: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 130 4000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
18: Новая песня на русском.

0: Интересный, там еще замечательные артисты участвуют, такие как Алиса Вокс, Айван и Бурито. Это уже обкатано, мы вот мы заходим завтра в студию, чтобы это записать, поэтому я думаю, что к осени это выйдет. А так много концертов по всей стране, всем рад, приходите, и новые песни, вот каждый месяц прям стараюсь.
1: Ну, потому что, правда, Роман редкий тип музыканта, он на любой площадке его принимает. Кстати, очень универсальный, потому что я смотрел, и там, где парни с гитарами в кожаных куртках, и там, где девчонки бежат. Мне кажется, если
0: и
1: твоя...
0: просто в кожаных куртках с грустными лицами.
1: В том числе. Мне кажется, твоя аудитория, если встретится, они, в принципе, ну, не узнают друг друга. Архипов, обнимемся. Ну что, зашел ты сюда простым артистом к нам, Роман, а уходишь настоящим титаном.
2: Это правда.
1: Молодец.
0: Спасибо.
1: У меня к тебе вопросов больше нет.
2: Да, я тоже вопросов больше не имею.
1: Ну,
2: все, пока. До свидания.
1: Как он тебе? Хороший.
2: Прекрасный человек. Мы Романа знаем давно. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, ребят. Спасибо всем, кто слушал, и до новых встреч.
2: Да, «Вечер на русском» вернется в эфир завтра в 18:00.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Пока.
3: Пряников и Соловьев. «Вечер на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, орланы в городской черте начнут курсировать с 1 августа. Первыми станциями станут Красная Талка и Курьянова. Материнский капитал в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 013 000, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5,2%. В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемой. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

конечно, там, где придумали одноименный сериал «Сара Джессика Паркер», «Лучший друг человека» и всякие хихоньки-хахоньки в ритме большого города, на уме абсолютно у всех девчонок. Но у нас барышни не заморачиваются в начале рабочей недели. Они все в карьерном росте, у них профессиональный авторитет взращивается, им не до глупостей. Но все это только для того, чтобы в пятницу, поднакопив сил, начать отрываться так, что все их сериалы с вынесенным в название словом из 4 букв показались детской шалостью. Я уверена, что джентльмены также отставать не будут, и прямо сейчас девушку свою обняли, сказали: «Ты на свете всех милей». Ну а девчонки, начинаем мило улыбаться, потому что вечер, хоть и вторник. А меня зовут Юлия Калинина, вместе с вами улыбаюсь здесь, в уютной студии Русского радио. Хит без срока давности от группы «Премьер-министр» подхватывает музыкальную эстафету.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Тайская натуральная косметика в Иванове по оптовым ценам. Станционная, купеческие ряды, павильон 56. Приходите за красотой из самого сердца Таиланда.
9: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

моментов появления на эстраде Татьяны Куртуковой «Девушка с косой» — это не про мрачные прогнозы или, скажем, про синокос. Это скорее про новый тренд, когда народное становится модным, а звучание этнических мотивов становится чуть ли не обязательным условием для любого хита. И вот так плавно мы с вами от Алешеньки переходим к Артурушке. Артур Пирожков и зацепила прямо сейчас на русском. Ох, как люблю эту вещицу. Если сейчас можете подвигаться, сделайте это. Наверняка ведь целый день сидели, друзья мои. Давайте-ка встряхнемся. «Елка», Дмитрий Колдун и Жанна Фриске впереди на русском.

0: Если кто-то из вас, дорогие мои, правда собирается взять авто и отправиться на прогулку по городам и весям прекрасной Италии, будьте готовы ко встрече с неуемным итальянским темпераментом. Две сплошные? Нет, не слышали. А еще водитель может запросто бросить руль, чтобы руками показать другому участнику движения: «Мама мия, кто дал тебе права?» Ну а далее непереводимая игра слов. Но еще не стоит ни в коем случае высовывать голову или даже руку в окошко во время движения, иначе 338 евро останутся в казне славной Италии, а вы их, естественно, потеряете. Надеюсь, вы помните, что незнание законов точно не освобождает от ответственности. О том, какие нововведения в наших автомобильных законах появились, расскажет мой коллега Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Не тракторист, не машинист и не надо. Россиянам старше 19 лет, обладателям водительских удостоверений категории «Б» и выше, со стажем вождения более года, отныне официально разрешено управлять багги и вездеходами. Соответствующие изменения в федеральные законы приняты депутатами Государственной Думы. На мой взгляд, это решение упростит жизнь не только тем, кто эксплуатирует технику в личных целях, но и тем, кто организует профильный бизнес, набирающий популярность в России. Единственное «но» – лицо, сдающее подобную машину в аренду, должно провести соответствующий инструктаж. В любом случае, упрощение правил, на мой взгляд, можно лишь приветствовать. Главное, чтобы те, кто садится за руль вездеходной техники, был ознакомлен с важными тонкостями управления ею. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: Круглосуточно. 6+. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Русское радио приглашает.
7: Юрий Стоянов.
8: Дед, это я.
7: Федор Добронравов.
9: И я, дед Владимир, тоже.
7: Впервые вместе на большом экране.
10: Таких дедушек не бывает.
7: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без примеров.

когда два талантливых музыканта и исполнителя с большой буквы встречаются в уютной студии, говорят о том, что любят больше всего, то есть о музыке, о творчестве. Просто о жизни, в которую они оба действительно влюблены. Тогда получается нечто по-настоящему красивое и интересное, а день встречи запоминается точно как лучший. Это я сейчас так вкратце рассказала о том, что Григорий Лепс совсем недавно стал гостем Имина, который ведет свой музыкальный подкаст, и да, это действительно круто. Я посмотрела с удовольствием. Ираклий подхватывает музыкальную эстафету на русском. Всем доброго!

0: слушаете.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучшее.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое.
2: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
4: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-335-0-263.
8: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы тоже, уходя из дома, говорите...

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
1: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
0: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин завтра проведет совещание с министрами по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщили в Кремле. Ранее президент отмечал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с бензином в России. Он работает круглосуточно. С мая на АЗС в регионах действует ограничение на отпуск топлива. На начало июля число субъектов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, приблизилось к 80. Люди стоят в очередях за бензином по несколько часов. Минкульт предлагает увеличить лимит карты программы «Пушкинская карта» с 5 до 7 тысяч рублей. Добавленные 2 тысячи можно будет тратить на покупки билетов в цирке. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие государственных цирков в программе «Пушкинская карта». В случае принятия изменений они вступят в силу уже с 1 сентября. Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. На нее ежегодно начисляют 5 тысяч рублей, чтобы молодежь могла купить билеты в театры, музеи, на концерты и в кино. Спрос на гибриды и электроавтомобили вырос из-за проблем с топливом. Дилеры отмечают, что основной всплеск пришелся именно на гибридные модели, поскольку они позволяют использовать автомобили как обычную машину с ДВС и как транспорт на электротяге. Участники рынка считают, что топливный фактор может подстегнуть часть покупателей перейти к автомобилям на новых источниках энергии, однако резкого и долгосрочного перелома это не принесет. В Китае набирает популярность приложение для почасовой аренды собак. Оно ориентировано на жителей Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. По задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Самые дешевые компаньоны стоят 10 юаней в час, самые дорогие 60 юаней. Это примерно 700 рублей. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Говорят, по статистике неуклонно растет число тех, кто не может обойтись без помощи психолога. Причем работа это как у нас, так и за океаном. А на фоне этого на всевозможных форумах все чаще появляется информация о том, что те люди, у кого есть домашние любимцы, вообще не нуждаются в каком-то стороннем вмешательстве. Пришли вечером, поговорили со своим пуделем или лабрадором, а может быть с котом Васькой, и все, жизнь наладилась. Что думают об этом сами животные, не уточняется, но я думаю, что многие из нас с вами приходят к выводу, что да, чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак, и такое случается. Надеюсь, и люди, и собаки в вашем окружении будут чрезвычайно дружелюбными, и если уж не хватает теплой компании, знаете, что нужно делать. Бамс, включили русское, и все сразу становится хорошо. Доброго вечера, оставайтесь, я вам рада.

0: Реклама на русском. Мечты сбываются, если поступаешь правильно. Верхневолжский агробиотех предлагает получить высшее образование по направлениям: агрономия, зоотехния, агроинженерия, ветеринария, продукты питания животного происхождения, землеустройство и кадастры, ландшафтная архитектура, экономика, управление ресторанным бизнесом, производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Иваново, Советская, 45, телефон 32 94 23. Агробиотех – это твой успех.
1: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся!
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

Помните, вчера шутил я про переменчивую московскую погоду, и да, это тот самый случай, когда дошутилась, Юленька, дошутилась. Не хочешь переменчивую погоду? Лови дождище, который будет лить целых 12 часов подряд. Во всяком случае, столичные синоптики говорят именно об этом. Ну как, тебе все еще смешно? Нет, мне уже совсем не смешно. Вообще, кажется, что где-то наверху хорошие ребята говорят, а давайте, ну, в связи с тем, что лето, подарим всем хорошую погоду. И тут какая-нибудь вредина появляется и говорит, нет, баба-яга против, и все, на нас обрушивается дождь и град с камнями. В общем, надеюсь, независимо от погодных условий, настроение не оставляет желать лучшего. Вообще, надо рок-н-роллом ударить по скуке и прозе этой жизни. Александра Шова на русском.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: По нынешним погодам, когда небо низкое, солнца нет вовсе, и то, что в городе лето, можно понять только по календарю, а уж точно не взглянув за окно, разве что песни «Зиверт», да еще, пожалуй, мороженое, полкило черешни, ну и компания самых верных друзей могут выправить настроение. И вот здесь вы должны задать мне вопрос: Юля, как ты можешь говорить подобное? А как же все песни русского радио? А как же тот невероятный позитив, который есть в вашем эфире? Естественно, он в этой схеме, в этой формуле занимает далеко не последнюю строчку. Обещаю оставаться с вами до полуночи и ставить самое любимое, самое горячее, то, от чего мое сердечко бьется определенно быстрее. Уже через мгновение в нашем эфире как раз такая песня в моем плеере, как всегда, на первом месте. Дима Билан и Мари Краймбрери, «Ты не моя пара». «Сухого красного налей я на нуле», ну и далее по тексту. Впереди Андрей Губин, «Серебро и мод». Оставайтесь на русском, и да, летнего настроения.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: О, этот потрясающий мот, он один из тех, у кого в сутках где-то 36 с половиной часов. Он успевает отдохнуть с семьей под пальмами, потом прокатиться по городам России, естественно, с оглушительно успешными концертами, в процессе перелета из точки А в точку Б, прям в самолете написать пару хитов, по прилету заскочить в студию звукозаписи и записать их. И да, это тот самый случай, когда случайности не просто не случайны. Это говорит о том, что успех более чем предсказуем, если ты вот такой трудяга. А нам с вами хорошей трудовой недели и доброго вечера на русском.

0: перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес. Бизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
9: 12+. Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Хочется сказать, Юр, нам бы твои проблемы. В течение этой рабочей недели каждому из нас с вами есть куда бежать. И главное, успеть вовремя. Не забывайте, дорогие мои, что здесь, на русском, вы также должны успевать к назначенному часу. Это я про то, что в 22 по Москве у нас ожидается стол заказов. Без ваших приветов абсолютно точно не обойдусь. Но вы, если хотите кого-то с днем рождения поздравить, а может быть помириться или в любви признаться, берите на вооружение наши волшебные координаты 916-003-105,7. Кроме этого, к вашим услугам сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить.
3: Привет, это Жасмин, и вы слушаете

0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 501

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах. МОК рекомендовал другим спортивным федерациям тоже отменить все санкции. Решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах будет принято позже. Еще снят запрет на проведение международных соревнований в России. Госдума ввела штрафы для управляющих компаний за недопуск операторов связи в дома. Поправки призваны пресечь дискриминацию на рынке интернет-услуг. Сумма взысканий может составлять до 1 миллиона рублей. Кроме этого, закон расширяет перечень нарушений. Теперь ответственность предусмотрена и за препятствование передачи тепловой энергии по сетям. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы финансовой поддержки патентования разработок в России. Речь идет о новых изобретениях, промышленных образцах и полезных моделях. Сама программа действует с 2022 года. За время ее существования было одобрено больше 1000 заявок от инновационных компаний. Общая сумма поддержки составила почти 319 миллионов рублей. Расширение программы позволит увеличить грант на патентование изобретения до 150 тысяч рублей. Прием заявок осуществляется на платформе Московского инновационного кластера. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал, одержав победу над Египтом. К 79-й минуте аргентинцы уступали со счетом 0-2 и находились в шаге от вылета. Месси не реализовал пенальти. Но в концовке встречи Аргентина забила 3 мяча и выиграла со счетом 3-2. Один гол Месси все же реализовал. Этот мяч стал для 39-летнего нападающего личным рекордом по голам на одном чемпионате мира. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси забил 7 голов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот я все говорю, дождь и дождь, а настроение-то у вас совсем даже не дождливое. Молодцы, дорогие мои, умеете создать правильную атмосферу. Плюс 25 и вечное лето – это то, что царит, судя по всему, в ваших душах и сердцах, и это действительно круто. А если даже случаются какие-то неприятности, вы всегда находите способ, ну, как-то подбодрить тех, кто в этом нуждается. Хочу передать огромный, просто огромный привет моей любимой дочурке Батинчук Елизавете, которая болеет, а я сейчас на работе, пишу. Нам Марина. Все у тебя пройдет, ты поправишься, и мы опять пойдем с тобой гулять. Мама Марина подписалась. Мариночка, не поверите, прошлым летом мой чудный сын также заболел. И да, это было невероятно печально, потому что всякие зоопарки, аквапарки, все это было отменено недели на две примерно. Желаю Елизавете поправиться как можно скорее, но вы не переживайте, я уверена, что все будет хорошо. Большой привет замечательному Темочке. Парень, ты уже совсем взрослый, удачного тебе, прекрасного вечера, настроение самого хорошего. Наталья пишет из Калининграда и говорит, пусть все будет хорошо. Действительно, пусть все будет хорошо у Эльвиры, например. Эльвира, огромное спасибо за вечный позитив. Бесконечно рада каждому вашему посланию. А Люба Толкачева передает привет парню Али. Говорит, ты сильный, заботливый, лучший на свете для меня, ты номер один. Роман Шишкин желает хорошего вечера и прекрасного эфира. Это уже мне. Спасибо, дружище. Я вам тоже желаю, чтобы у вас все было хорошо. Хорошо. Привет, русская. Передайте привет моей подруге Аленке. Скажите, пусть не грустит. Очень ее люблю, пишет Анютка из Москвы.

Ли, солнце внутри на русском и солнечной Молдавии. Большой привет, русская. Слышим вас всегда и везде. И дома, и на даче, и на улице, вообще всюду. Большой привет лучшему другу Владу. Он замечательный. Это Анечка пишет. Марта, как всегда, отметилась. Здравствуйте, доброго вечерка. Пусть этот день закончится улыбкой, и следующий также будет добрым. Большой привет моим родителям, любимым животным и всем друзьям. Рада, дорогая Марта, что наслаждаетесь любимыми ритмами здесь, на русском. Текст, сообщение от Валентины. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой куме Балялловой Олесе. Она сейчас, она самая лучшая на свете, слушает русское и никогда не унывает, никогда не вешает нос. Пусть все будет хорошо. Прекрасное сообщение от Людмилы Лендо. Вот что она сообщает. Сегодня моему сыну исполнилось 19. Родился он 07.07.2007. Сейчас учится вождению. Хотим пожелать ему удачи. Дорогая Людмила, вам и сыночку вашему, и всей семье большой привет. Какая счастливая дата рождения. Дорогой Александр, я уверена, станете лучшим водителем на свете, и все у вас будет хорошо.

Нет, дорогие мои, малахитовые сны будем видеть немного позже. Давайте-ка пока к приветам вашим. Александра нам сообщает: передаю привет, передаю свою любовь моему дорогому супругу, который везет меня домой. Геночка, спасибо, что ты у меня есть, моя любовь. Ах, как приятно. Александра, если вы на фото вместе с супругом, вы очаровательны. Я вам желаю всего наилучшего. Татьяна Мостовая нам пишет: привет, любимое радио, хотим поздравить с днем рождения сотрудника нашего Мальцева Александра. Желаем благоприятной обстановки для роста и развития. Коллеги подписались. Саш, всего наилучшего, с днем рождения, будьте счастливы. Лена сообщает: передайте, пожалуйста, для нас хорошую песню. Маратик, у нас все будет хорошо, я тебя очень люблю. Вам, ребятушки, доброй дороги. Вера Федосеева пишет: добрый вечер, передаю большой привет Григорию Анатольевичу Чурикову, который сейчас едет за рулем по дороге. Дорогой мой, береги себя, я тебя очень люблю. Возвращайся поскорее, я по тебе скучаю. И еще Александр передает привет всем жителям поселка Федотова от Калягина Александра. Наилучшие пожелания. Ну что, еще один привет доставлен. Давайте-ка наши координаты еще раз. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, группа ВК и в Одноклассниках. Все для вас.

0: вот здесь так и хочется сказать: Юленька, не огорчайся, все будет хорошо, и ты станешь суперзвездой, дорогие мои. Если хочется кричать от счастья, это верный признак того, что ваш привет прозвучал в эфире любимого русского. Ну вот, разобрались наконец. Лиза сообщает: хочу передать привет моим друзьям и знакомым, всех, кто работает в нашем магазине возле метро Кантемировская, город Москва. Лиза, Лиза, вам большой привет, если сейчас трудитесь, знаете, что я вместе с вами. Александр просит передать привет Кате Терещенко. Она сейчас на практике в Саранске. В больнице собирается лечить людей. Ого, важно и почетно. Удачи и успехов. Папа Александр из Арзамаса подписался. Александр, я как родитель, вот честно, представляю, как вы гордитесь вашей дочуркой. Катюш, вы будете лучшим доктором. Я в вас очень верю. Пусть все будет хорошо. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну, который сейчас моет посуду. Пусть не обижается, маме очень важна его помощь. Никита, мой посуду как следует. Помощь маме – это действительно важнейшее занятие. Русская, большой привет. Передайте наилучшие пожелания всем, кто меня знает, всем, кто дежурит в ночную смену. Всем добра, пишет нам Григорий Заикин. Дорогой Григорий, огромный привет вам тоже. Знаете, что сразу после меня в эфире появится коллега мой Илья Крылов. Всю ночь до 7 утра не даст вам скучать, поэтому если собираетесь не спать, не спите с удовольствием.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Надеюсь, что хочу передать привет подруге Марине, своей любимой девочке Наташе. Очень вас люблю, мои родные, для девчонок самую красивую песню. Поселку Воейково большой привет. Александр, доброго вечерка. Пишет нам Верунчик. Алешенька, милый, я тебя люблю, всегда рядом с тобой, помни об этом. Александра Антонова нам пишет. Ох, Сашуль, сочувствую, что в пробке стоите. Я уверена, что... приятная, теплая компания, которая есть здесь, на русском. Но это я сейчас себе польстила. Скрашивает ваши ожидания. Пусть все будет хорошо. Если что, скрестила пальцы. Я уверена, ожидание скоро закончится. Саш, вы очаровательны. Фото на аватарке просто огонь. Эльвире большой привет за добрые слова. Огромное спасибо. Надеюсь, у вас тоже будет добрый-предобрый денек. Это уже про завтра, конечно. Павел Кучеров сообщает. И снова праздник у всех сладкоежек. День шоколада. Самое вкусное всегда с шоколадом связано. Шоколадные плитки можно дарить кому угодно, себе любимому в том числе. Передаю привет друзьям, желаю летнего настроения, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Дорогой Павел, вам также привет, спасибо за теплые послания. Из Краснодарского края, из станицы Переславской, большой привет семье Романовых. Всех очень люблю, мужа Виталию, сыну Сергею, дочке Полине. Привет, привет, привет. Люблю вас, целую, мам Лен пишет и говорит, спасибо, что вы у меня есть. Малика Абдикадирова сообщает, что они сейчас находятся на другом континенте. Передаю привет всему Казахстану. И какое же счастье отдыхать вместе с семьей. Всем желаю классного отдыха, прекрасного отпуска. Малика, спасибо.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Друзья мои, чувствую себя счастливой и ни грамма не одинокой. Огромное спасибо за теплую компанию. Вы такие классные. Просто привет, привет, привет каждому из вас. Кристина сообщает большой привет моим родителям, которые сейчас гуляют по Москве. Приплыли в рамках круиза. Ну а я, семья, сейчас еду к океану. Во Флориде осталось 2.5 часа. Всегда слушаю русское радио. Мои американцы даже совсем не против, подпевают некоторым песням. Крис, как всегда, очаровательная фотография. Сын вырос просто головокружительно. Так здорово, что вы вместе с нами. Большой привет Олесе от доченьки Вари. Текс, еще несколько приветов имеется. А Алексей Власов нам пишет. Алекс, привет-привет. Оренбург на связи, у нас уже за полночь, 8 июля на календаре, а значит, наступил самый семейный праздник, день любви, семьи и верности. Поздравляю с этим праздником мою маму Власову Людмилу Борисовну. Людмила Борисовна, вам также привет и от меня. Также каждая ячейка общества. Если вы одиноки, то пусть в этот день найдется та самая или тот самый. Во всяком случае, я от души желаю. Алексей, а у вас как с этим? Я помню, что у вас был дерзкий план этим летом найти вторую половинку. Александр передает привет Максу Абакумову и Александру Андриенкову. Они сейчас не спят и слушают русское радио, правильно делают. Виктория Зыкина передает привет супругу Евгению, говорит спасибо за покупку дачи. Вместе у нас все получится. Пишет нам Лилия, передаю привет и желаю хорошего дежурства моему друлеге Сергею Кузнецову. Большой привет моим родителям, спасибо за то, что они у меня есть. Пишет нам Наташа и желает всем доброго вечера. Ну все, дорогие мои, времечко вышло за приветы, всем спасибо.
1: Стол заказов русского радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Станица Смоленская в Северском районе Кубани. Все в результате попадания обломков беспилотника произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил краевой оперштаб. О каком именно предприятии идет речь, не уточняется. По данным оперштаба, пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы. Ранее Минобороны информировало, что в течение вторника силы ПВО сбили 190 украинских беспилотников в воздушном пространстве России. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Проект готовится совместно с Российским историческим обществом. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории. Сейчас в ведомстве обсуждают, когда именно программу начнут внедрять в университетах. Минздрав подготовил проект постановления о регулировании биологически активных добавок к пище в медицине. Документ описывает, как именно будет формироваться перечень БАДов, которые врачи смогут назначать пациентам, а также список показаний для их применения. Если постановление примут, оно начнет действовать 1 марта следующего года. Врачи получили право назначать БАДы пациентам при наличии медицинских показаний в сентябре 2025-го, но это могут быть только те добавки, которые входят в перечень, который до этого времени сформирован не был. Маркетологи выяснили, что каждый десятый россиянин открывает холодильник, чтобы спастись от жары. Опрос провели специалисты одной из крупнейших торговых сетей в стране. Согласно исследованию, в топ способов охладиться в жаркий день также вошли, например, зайти в магазин, где есть кондиционер, держать воду в холодильнике и принимать душ каждые 2 часа. Около половины опрошенных россиян едят мороженое летом несколько раз в неделю. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Дайте мне точку опоры, и я, ну нет, не стану, конечно, переворачивать мир, пусть стоит как есть, а вот оттолкнуться и взлететь повыше и посмотреть, на месте ли там за облаками большой и малый медведи, как там ретроградный Меркурий поживает и конфликтуют ли до сих пор Марс и Венера. Безумно интересно, но, друзья мои, полеты во сне и наяву оставлю до лучших времен, пока еще целый час буду здесь, в уютной студии Русского радио, и знаете, ничуть не жалею об этом, потому как с той стороны эфира теперь я это точно знаю. Лучшие на свете, самые солнечные слушатели. Стол заказов у нас с вами прошел просто вау. Как всегда, хочется сказать вам огромное спасибо за те добрые слова, которые вы нам дарите. Обещаю сразу по окончанию моего эфира оставить вас в надежных руках. Коллега мой Илья Крылов появится точно по расписанию, ну а прямо сейчас Имин на русском. Доброго вечера, доброй ночи.

самом деле, кроме шуток, состояние под гипнозом – это то самое, что накрывает нас на старте понедельника, а потом бамс, ты как будто слышишь сквозь сон голос. Я досчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз, два, три, ты открываешь глаза, и уже пятница, а как прилетела. Предыдущая пятидневка ты вообще не помнишь, потому что все время был занят, куда-то бежал и бежал. И только те вечера, которые вы проводите в компании Русского радио, я в этом уверена, проходят по-настоящему здорово. Тогда вы отдыхаете, восстанавливаете душевное равновесие, и да, среда, экватор рабочей недели, вот, уже где-то на расстоянии вытянутой руки, а где-то и вовсе уже наступила. В общем, дорогие мои, я уверена, что нет задач, которые нам с вами не была бы по плечу, только вперед, только вместе. И я уверена, что лучшее в нас, оно, безусловно, преобладает.

Пучков, конечно, красавчик, тут спорить бесполезно, однако не только эстрада российская богата красавцами-мужчинами, у нас здесь на русском тоже. На каждого парня посмотри и поймешь. Да, действительно хорош, но на свете всех милей, безусловно, мой коллега Антон Юрьев. Сегодня столкнулась с ним в лифте и могу вам сказать, море обаяния, ну не говоря уже о том, что глаза у него добрые-добрые, веселые-веселые. Вам, друзья мои, остается дело только одно – придумать шутку, отправить к нам сюда, на Русское радио. И вот этот потрясающий человек ее обязательно озвучит. А вы, как автор лучшей шутки, обязательно получите в подарок футболку с текстом вашей шутки. В общем, все совсем просто. Подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Пишите непременно. Ну, а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Еще полчаса у нас с вами есть. В ближайшее время Дима Билан, потом «Градусы» и Виктория Дайнеко на русском.

0: на самом деле плохая память для мужчины, это можно сказать подарок. Потому что вот не помнишь ты, который по счету день рождения празднует твоя подруга или жена, и это прекрасно. А в то же время мужчинам лучше забыть, кто-то взял и поцарапал машину, а кто потратил столько денег с моей карты. Но у девчонок и вовсе девичья память, и это дело святое. Уже готов спросить у моего коллеги Ильи Крылова. Илюша, скажи, пожалуйста, бывал такое, что тебя память как-то подводила?
1: Привет, Юля. Привет. Нет, не подводила, слава богу, никогда меня память. Память у меня прекрасная, крепкая, хорошая, как и аппетит и сон. Так что все помню, ничего не забываю. Вкусно, сладко ем и сладко сплю.
0: Вот ты посмотри, здоровая, чистая совесть.
1: Такой вот человек.
0: Ты понимаешь, что сейчас многие люди говорят, ух, Крылов, какой ты, прям раздражаешь, да?
1: Ну нет, слушайте, чего раздражаться? Если что, обращайтесь, я вам подскажу рецепты счастья.
0: А, понятно. Ну, то есть у тебя есть целая ночь для того, чтобы дозированно выдавать вот эту информацию. Илюш, я тебе, как всегда, желаю сногсшибательной, классной, веселой, очень позитивной рабочей смены. Как всегда, буду слушать тебя в такси. Как только сажусь, сразу говорю, так, настройте там 105.7.
1: Такси, такси, вези, вези, 105.7. Включи таксист, русское радио.
0: Слушай, у меня второй вечер в самые приятные пересменки с коллегами, которые так и норовят чего-нибудь спеть.
1: Песенные пересменки. Ну, мы же на музыкальном радио работаем.
0: Да, конечно. Мы же договорились, что мы уезжаем на Мальдивы и там пишем песни.
1: С Набоковым?
0: Да, мы тебя тоже возьмем.
1: А мы авторские здесь будем получать.
0: Да, конечно.
1: Вы пишете.
0: Вот, посмотри, мне Миша вчера сказал, что я меркантильная. Ну, видишь, как выясняется, нет, все в порядке. Я еще раз тебе желаю доброй ночи. Друзья мои, с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За минувшие 4 часа благодарю всех. Было по-настоящему круто. Пока-пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, орланы в городской черте начнут курсировать с 1 августа. Первыми станциями станут Красная Талка и Курьянова. Материнский капитал в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 013 000, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно на 5,2%. В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемой. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Кажется, что день сегодня какой-то не такой. Вы не ошиблись. Есть такое. День действительно особенный для всех нас, кто строит семью уже много-много лет, укрепляет ее или только собирается семью построить, любит всех своих близких и хранит верность традициям семьи и всем ее представителям. Да, сегодня 8 июля, праздник День семьи, любви и верности. И я, Илья Крылов, всех вас поздравляю на Русском радио. Ну и всей семьей давайте поближе к радиоприемникам, слушайте любимые песни, и пусть от этого ваше настроение становится только лучше.
1: Русское радио.

каждому человеку важно, где он встретит новый день и с кем это сделает, в какой компании друзей, или это будет самый узкий семейный круг, а некоторые и вообще выберут вариант тет-а-тет со своей половинкой и станут абсолютно счастливыми. Ну а мы, Русское радио, будем тут как тут скрашивать минуты вашего отдыха или работы, если делами решить под нас заняться. А вот вам для всего для этого песня про лето группы Hi-Fi, танцевальная вещица Артура Пирожкова, хит Виагры, ну а прямо сейчас только лишь романтическое свидание и назначать под эту композицию «Как дитя» Ханны и Н.Ю. на русском.

0: пришутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

это смотря где вы слушаете нас в данную минуту. У кого ночь, зажигаем луну, у кого утро за окном, зажигаем солнце и улыбаемся на русском. Не грустим, надеюсь, песня, если станет грустно, Аня Семенович настроила вас на позитив. И главное, друзья, эту волну не теряйте, чтобы радости в душе хватило на целый день до самого вечера, и тогда среда пройдет на 1000000%. Все будет звездно. А вот вам и еще одна звезда от Стаса Пьехи. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем не спящим большой привет!

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

еще не отсутствие полностью чего-либо. Мне кажется, лучше пусть мало, чем вообще zero, ноль. А потом потихонечку, помаленечку, мал-помалу, как говорится, из чего-то крохотного большое вырастет, разгорится пламя огня. Любовного уж точно, главное верить в это. И друг другу в отношениях тоже очень главное верить. Ничего не получится иначе, как ни старайся. А будут только упреки, вот эти вот слова неприятные. Я тебе не верю. Пусть эти слова только в следующей прекрасной песне останутся, которую с удовольствием на русском радио поставлю я, Илья Крылов. Слушаем.

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
5: Не, когда добавляешь, нормально.
6: Потому что когда перебор, он горький.
5: Да, там пропорции. Да?
6: Конечно.
5: Да.
6: Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
5: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
4: Ой.
6: Вот и разбарабанило потом тебя.
5: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.

Да, чтобы лететь легко и быстро, нужно сбросить с себя груз проблем, всякую такую печаль, разочарование, неуверенность. У вас все получится. Верьте в себя и свои силы. И тогда полет этого дня будет стремительный. В финале в награду за все хорошее вы получите от кого-нибудь примерно такие слова. Ты большой или большая, молодец. И желание ваше исполнится. Но еще больше желаний сейчас исполнит рыбка, русскородиная, золотая, от группы «Фабрика».

0: И чтобы никто и никого не ждал на другом конце города или провода телефонного, если вдруг таким видом связи еще пользуетесь вы, мы, Русское радио, есть у вас. И программа «Стол заказов» всех объединяем, расстояния любые сокращаем. Привет кому-то отправили, теплое слово сказали, и все, уже вы рядом. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры «Русского». А еще у нас есть канал в Максе, группы ВКонтакте, Одноклассники. В 2 часа по Москве начнем «Стол заказов».
1: На Русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Позывные стола заказов прозвучали. Всех приглашаю пообщаться. Я Крылов Илья. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте, Максе. Номер 8-916-003-105-7. Программа наша праздничная сегодня. 8 июля. День семьи, любви и верности. Поздравляю. А вот и первое послание по этому поводу. Людмила из Уссурийска пишет. Илья, привет. Хорошего эфира. Спасибо тебе. Вам, Людмила, спасибо. Поздравляю всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Этот праздник напоминает нам о самых важных ценностях в жизни, любви, заботе и поддержке близких. Пусть ваши семьи будут крепкими, полными радости и гармонии. Желаю, чтобы каждый день вы дарили друг другу тепло и внимание, а ваши дома были наполнены смехом и счастьем. С праздником! Берегите свои семьи, любите друг друга, своим пациентам желаю здоровья. Любимые мои дети, я вас люблю. С праздником вас, Кирилл, желаю поступить в морской колледж, добиться своей цели. Дальше большой привет летит Екатерине Замятиной из Москвы. С юбилеем поздравляем вместе с Ольгой и Екатериной. Желаем здоровья, безграничного счастья, терпения и всего самого наилучшего. Русское радио присоединяется.
0: Стол заказов на Русском радио.

Ваши сообщения в столе заказов тоже просто на миллионы. Семья Юфимкиных из Орловской области поздравляет всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Своих детей, внуков, братьев, сестер и друг друга, конечно же, Жанна и Юрий передавали всем привет. Привет, Илья. Поздравьте, пожалуйста, всех родственников с Днем Семьи, Любви и Верности. Желаю им любви, семьи и верности. И не забывайте, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка это было. Германия на проводе. Спасибо, братишка. Да всегда, пожалуйста. С Днем Семьи, Любви и Верности. Супруга Димулю поздравьте. Я не представляю жизни без тебя. Ты мое все. Очень тебя люблю. Спокойной ночи, твоя Наталья.

0: заказов на Русском радио.
1: Илья Крылов у микрофона в студии Русского радио. Отправляйте привет и поздравления на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского. Заходите в соцсети, там мы тоже есть. Доброе утро, Русское радио. Привет вам из Красноярска. Хочу пожелать сыну Никите удачно пройти военный сбор и вернуться домой. Также хочу поздравить с праздником семьи, любви и верности, пожелать здоровья, успехов, светлого неба над головой. Это был Анатолий. Марина передает свой привет подружке Олечке Гусаковой. Давно не виделись, но обещаю скоро приехать, так что жди. Дальше. Доброй ночи, Илья. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Это так красиво. Лето — это награда за долгие зимние вечера. Всем хорошего настроения. С праздником, с днем семьи, любви и верности, мира и любви всем пожелала из Екатеринбурга прекрасная Елена.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: уже забрал ваши письма. Вот, держу в руках перед своими глазами. Читаю в столе заказов. Я Крылов Илья. Доброй ночи, Русское радио. Поздравляю всех радиослушателей, весь коллектив Рускородина с днем семьи, любви и верности. Желаю всем здоровья, тебе, Илья, хорошей теплой ночи. Павел Сорокин, город Москва. Павел, спасибо огромное. Дальше вот такое очень интересное сообщение я увидел. Привет, родное русское, большой пламенный депутатом из Сарова. Буду баллотироваться, наводить порядок с уважением горожанам. Анонимный кандидат. Так, товарищи избиратели, номер запомнили. Телефон у нас этого слушателя есть, если что. Вы потом пишите, проверим, как он предвыборное обещание выполнит, если изберете. Так что держим человека на карандаше. Так, напоминаю, куда можно сообщение отправлять. Номер 8-916-003-105-7 и ВК «Одноклассники». Там тоже черкните, не поленитесь.
1: Каждое воскресенье в 8 утра.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Меня зовут Илья Крылов, я на русском радио в столе заказов, а вы по ту сторону приемников слушаете и приветы передаете, и, конечно же, поздравляете. Доброе утро из Уссурийска всем, кто только засыпает и кто уже проснулся. С праздником семьи, любви и верности. Пусть всегда будут рядом люди, кто любит нас и поддерживает, а тем, кто уже на пути создания семьи, удачи и крепкой любви. Всем привет в Казахстан, Германию и Москву от Анастасии из Уссурийска. Дальше. Передайте, пожалуйста, горячий привет моей жене Ольге из города Лида, Беларусь. Поздравьте с праздником, с Днем Семьи, Любви и Верности. Скажите, что сильно люблю. Муж Юрий отправил это послание. Всем нескучной рабочей недели. Скоро выходные. Весело и полезно отдохнем. Так точно, Юрий. Здравствуйте. Прошу передать привет своей сестренке. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения, с юбилеем. 8 июля. День рождения. Она живет в Алмате и слушает русское радио. Спасибо вам, ваша Алена. Дальше большой привет летит супруге Нафани, как здесь написано. Я тебя очень сильно люблю. Имчук, тебе с праздником. Город Электросталь.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

долетят приветы, поздравления сюда, в Москву, на Русское радио. И правильно делаете, что верите. Не забывайте наш номер 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Тёма пишет: большой привет жене Насте, сыну Тимофею. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть у меня. Ну и, конечно же, поздравляю с днем семьи, любви и верности. Доброй ночи, Русское радио. Сидим на берегу Камы. Хотелось бы вот так вот почаще собираться. Ирина, Катюша, спасибо, что вы у меня есть. Елена отправила это послание. Дальше Маша подхватывает. Передаю большой привет Наташе Тихомировой и Семену Томи и Андрюше Скачковым. Едем нашей большой дружной компанией с отдыха. Слушаем вас, Русское радио. Надеюсь, ребят, хорошо. И, девчонки, вы отдохнули. Ирина Кузьмина передает свой привет. Доброй ночи. Большой привет в Голливуд, в США. Всем русскоязычным Америки и мира передайте большой привет. Привет отправлено, Ирина. Надеюсь, все ваш горячий привет получили.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

0: хитовых, если пытаетесь уснуть, но остальным не спится. Приветы люди передают, поздравляют, песни слушают на русском радио в столе заказов. Его завершаем, к сожалению. Следующий появится сегодня в 14.00 по столице. Ну а пока Сергей передает большой привет всем из Находки. Это город такой прекрасный. Дальше Надя из Испании пишет. Едем с мужем в машине, слушаем вас. Хочу сказать, что он у меня самый лучший. Сделал нам подарок на годовщину свадьбы. Свозил в Португалию. Ты супер. Люблю тебя сильно. Вовочка мой родной. Привет из солнечного Дагестана всем. Моему самому любимому человеку Коле. С днем семьи, любви и верности. Пусть он знает, что я его очень сильно люблю. И всегда буду любить, написала Жанна. Маша передает большой привет девчонкам из столовой школы номер 3 поселка Солнечный. Мы справимся, мы сильные. С праздником, с днем семьи, любви и верности.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.